4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусских. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдон. Марсель. Шура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Лина Чигали. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время по

теплым ветром. Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, и... да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Реклама. Реклама.
1: Парк отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать с

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные.

0: Обожаю.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

Ру. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: знает, как тебе помочь. Это ночь.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды.

0: Вы еще не были в Вавилонде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Куда поедем в следующие выходные?
2: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
2: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Реклама.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное, свежее.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Услышь весь район, новое

0: 7 утра в Москве. А, еще рано. 7 утра. А, опять рано. В Москве 7 утра. Да что такое-то? А? Все время раньше времени. Московское время 7 утра. А, опять же песня не кончилась. Да ё-моё.
1: В Магнитогорске 9 утра.

0: это Калинин. Один плюс один, все дела. Один пока без плюс одина. Второй подскочит минут через пять. Не переживайте, все будет нормально. Здесь все стабильно. Потому что, когда человек приходит вовремя, ну, второй, соведущий, то все обычно как-то идет не так, как должно быть. Все, через пять минут подскочит, потому что там надо, ну, носик припудрить, все вот эти вот мужские тонкости, секретики утренние, ритуальчики надо соблюсти. Ну и что, а я вас поздравляю с первым днем июля. Я считаю, что отлично мы вообще промотали первый день лета. Приступаем ко второму вместе с нами, вместе с самой лучшей музычкой. Жалко, конечно, что группу «Винтаж» и их песню «Малахит» я так быстро сразу не найду. Но ничего. Надо чуть-чуть тоже обождать. И она появится, и много других замечательных. Ждете же «Винтаж» «Малахит», так же, как и мы любите ее по-любому. Даже не сомневаюсь в этом ни на секундочку. Такая замечательная песня. И будем еще больше и еще чаще талдычить про то, что 4 июля мы с вами встретимся, очень надеюсь, в Лужниках. На движе будут тоже все наши. И, надеюсь, Господь услышит мои молитвы. Группа «Винтаж» тоже. Так, и чего-нибудь летнего надо начать. Джонни Федук. А, нет, какой? Это не Федук, подождите. Сижу, слушаю, думаю, что-то не то. Не, во, это была студия. Во, вот теперь то, что нужно.
1: Джонни и Федук. Лет.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, Дон Керлеоне.
2: И здравствуйте,
1: все господа уважаемые. Проходите, пожалуйста, вытирайте ноги об это
2: Данилин
1: полотенце.
2: Говорит, проходите, ложитесь, здравствуйте.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Ну, это Данилин, он приколдес такой.
3: Ну, я тоже на приколе. Я
1: да?
3: тоже? Я хохма.
1: А скажи какую-нибудь шутку.
3: Хохму? Хранили тещу, порвали два баяна. Вот сразу.
1: Типа, так веселились, что ли?
3: Ну.
1: А что веселиться-то? Человек умер.
3: Ну, да нет, тут ничего личного. Просто вот ситуация и...
1: А теща, она...
3: Ну, теща в народе просто. У нее такое... Слов, у меня пока ограниченное количество слов с утра, мне сложно.
1: Вот стрит кредибилити.
3: Да, да, вот спасибо. Стрит кредибилити, репутация.
1: Да, у тещи.
3: Хотя я не знаю, мне кажется, это уже давно в прошлом.
1: Но это вот у тех же, кто шутит про русский футбол до сих пор, да?
3: Да, да, да. Вот это в Таиланд поехал, и там эта самая девчонка познакомился, а у нее хватит, и это самое.
1: И вот это, а вот и теща вот это у меня.
3: Да.
1: Теща вообще мигера.
3: Просто. Да. Теща приезжает. Блин, все, настроение испорчено. Какие еще банальные темы для юмора есть?
1: Да есть какие-нибудь. Пусть они сами напишут в комментариях.
3: Да, разберитесь, отстаньте от нас.
1: Что надо реально с утра вообще-то. Но, да, в целом. Но с другой стороны, а как вот все равно относиться к теще?
3: К теще?
1: Ну,
3: да,
1: это
3: любить.
1: Ну, теща хороший
3: уважать.
1: Человек. Но никогда ты, допустим, она там приезжает на месяц.
3: Ну да. А еще тоже вот как-то непонятно, почему такая дискриминация тещ. А вот свекрови что?
1: Что за свекровь?
3: Свекровь? Ну, это вот та, которая, это оппонент тещи.
1: Мать мужика?
3: Да.
1: Да я думаю, и к ней тоже вопросы есть.
3: Ну, про тещу в основном, про свекровь особо нет.
1: Слово свекровь сложное, долго выговаривать.
3: Только делать теща.
1: Ну да.
3: Как пуля точно в цель.
1: Какая-то свекровь, не очень понятно вообще, что это, кому. Плюс, видишь, над тещей-то в основном как бы... В основном кто смеются? Мужчины.
3: Так.
1: Мужчины а женщины должны смеяться над свекровью.
3: Угу. Но девчонкам видишь, нет, у них нет времени, они на кухне.
1: Нет, я так не хочу сказать. Просто как
3: блин,
1: бы, смотри.
3: Я сказал.
1: Да. Ужас, осуждаю. Вообще я так не считаю.
3: Ты меня не поддержал.
1: Женщины, они же не всегда как бы так шутят смешно. Вот в чем дело. Они, может, поэтому шутки про свекровь в народ не ушли, потому что, ну, не смешно было просто.
3: А что, это дискриминация девчонок по юмористическому?
1: Нет, просто у женщины, ну, много же дел, надо содержать быт, как-то это, домашний очаг, детей воспитывать. И некогда шутить просто, вот в чем дело. Ну, даже некогда поднатаскаться в юморе, понимаешь? У мужика-то куча дел свободного. Ну, он поработал, а в остальном время что? Сиди, шутки придумывай.
3: Ну ладно.
1: А вообще-то, девчонки, ну, женщина — это жизнь. Это женщина нас приносит в этот мир.
3: Собирай. А я думал, спорт — это жизнь.
1: И спорт.
3: А спирт?
1: Нет. Муравьиный.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Ну и что, какая ситуация вообще?
2: Ситуация распаковывал вчера телевизор. Гигантский просто. Он просто реально гигантский.
1: Ну, давай.
2: Ну, короче, такой телек, вот, чтобы вы понимали, он вот только, во-первых, в грузовой лифт влез, а во-вторых, ну, я прям не ожидал, потому что вот он по размеру так же, как вот я экран, когда выводил с проектора, вот примерно такой, даже больше, наверное. Поэтому сегодня надо будет вообще думать, что с ним делать, вешать куда-то или ставить, потому что моя старая тумба, конечно, не подходит уже под него. Поэтому, наверное, надо будет вешать. Ну, прям, я и поэтому поздно уснул, потому что я как-то это, что-то там антенну воткнул в него, а я как думал, что сейчас воткну антенну, там все квадратное будет, а оказывается телевизор там сам как-то дорабатывает картинку, что-то там, причем можно поставить мощно дорабатывать или не мощно. Ну и, короче, я в итоге...
1: Там прям в меню написано «Мощно доработать!»
2: Да, или не мощно. И в итоге я, блин, до двух ночи смотрел этот канал Russian Travel Guide, как обычно. Ну вот я что-то нашел его и вспомнил, что я в детстве смотрел постоянно какие-то такие каналы. Ну, я помню, понятно, были там Discovery Animal Planet, но они потом

0: Там попропадали все, и вот я смотрел Russian Travel Guide, вообще залипал жестко. И вчера залип, так что я вчера вот в пол там второго ночи смотрел, как там на щуку ходил.
1: Это там, сколько где... там диагональ?
0: 75.
1: А, 75, я думал, что-то 100.
0: Нет, 100 это, 100 ты что, нет, 100 это сильно больше, это типа... Ну, 75, мне кажется, это вот больше, чем вот этот наш.
1: Так не, это маленький. 75 это прилично большой. Я вот думаю, как вот он на стене держится, вот на этом кронштейне?
0: Вот 75, я не знаю.
1: Он же весит там 20 кг, наверное.
0: Я
1: вот
0: думаю, да. Твой.
1: И как он это самое...
0: Смотри, вот, чтобы ты понял, какой он по размеру. Я вот выкладывал.
1: Ну, это на 10 себе. Дюймов больше, чем 65, я
0: да,
1: понял.
0: Да, на 10 дюймов больше, чем 65, но в
1: и
0: пропорциях.
1: Больше, чем...
0: В пропорциях ты когда смотришь, то есть 65 дюймов, он в длину что-то типа там 130 сантиметров, а этот уже 170.
1: Угу.
0: Вот.
1: Ну, да, ну, понятно, так не особо понятно.
0: Не особо понятно. Вот, допустим, в сравнении со мной, чтобы ты понимал.
1: Угу. У тебя вообще не видно на его фоне.
0: Так я же говорю.
1: Просто как будто ты рядом с небоскребом стоишь.
0: Он реально в длину 170
1: Ну и что по баблу 75 дюймов?
0: Да не важно.
1: Да ладно уж,
0: что там не важно.
1: А у нас нет секретов.
0: А оно же, видишь, еще же надо с нормальной матрицей купить. Ну не прям OLED. OLED это очень дорого. OLED это самое лучшее, что там можно, по сути. И еще я боюсь представить, сколько ретина, мне кажется, таких дисплеев вообще нет. Ну и не покупать какой-нибудь QLED, там самый простой или еще хуже. Нужно что-то среднее. Я вот мини-LED купил. Мини-лет на 75 дюймов. Ну, что-то там да какие-то деньги стоил он. Ну, 6 знаков, если тебе будет проще.
1: Раз, два, три, четыре, пять. А, о.
0: Но первая 1, и вторая 0, то есть...
1: Угу. 100 тысяч.
0: Ну, там чуть побольше, типа.
1: Ну, мажор.
0: Да нет, да оно же... Я вообще вчера с куфярой себя почувствовал, что я, блин, это первый вообще раз в жизни. У меня до этого был телек, но я его не покупал. Он мне достался так. А, купил сам себе телек. Но я себя таким с куфярой реально почувствовал. Я такой, ага, все, телек купил. И что теперь делаем?
1: Нет, это нормально. Ты потом просто всем говоришь, что сам телек я не смотрю, я там только видео.
0: Ну да. Да так нас... я что, вчера я начал каналы щелкать, а там, блин, футбол. Я посмотрел вот 2 минутки, подумал, нет, куда-то не туда жизнь катится вообще.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Реклама.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так, захожу я в студию, и рядом с дверью стоит три огромных коробки. Я такой спрашиваю Кирилла, что это? Он говорит, это для нас подарки. Я такой, ничего себе, прям три коробки. Он говорит, ну да, что там? Он говорит, я не знаю. И я сейчас притащил эти коробки сюда. И на одной из коробок...
3: Кузя Лакомкин.
4: Ну, это, видимо, тебе. Смотрите, как происходит обслуживание селебрити, дорогие друзья, как у нас это устроено. Значит, мне приносит там курьер какой-то вниз на ресепшн, да, там среди рабочего дня. Мне девушка Мишель, которая у нас сидит на ресепшене, отзванивается. Говорит, Кирилл, тут приехали вам посылки.
2: Да.
4: Я говорю, оставь, пожалуйста, мы заберем завтра. Потом мне пишет Олег, наш модератор, через час показывает фотку, что он, видимо, она, не дожидаясь утра, написала ему, забери посылки. Олег спустился, забрал эти тяжеленные коробки, поставил их в студии, мне отчитался,
2: да,
4: они уже в студии, и то есть, все готово, под ключ. И тебе остается только прийти утром и сказать, ого, а это от кого это? Значит, мне сразу вопросы, а что это? От кого это? То есть селебе вообще волноваться ни о чем не нужно, только задать вальяжный вопрос, от кого и кому.
2: Я же говорю, если же это, ежели там что-то мне, я же с вами со всеми поделюсь.
4: Думаю, да это тебе и есть,
2: конечно. Да нет, это, я думаю, нам всем. Смотрите, во-первых, на первой коробке большая надпись Кузи Лакомкина, а на остальных коробках там... значит, это коробки компании, которая Кузи Лакомкина производит. То есть я предполагаю, по моим предположениям, здесь три гигантских коробки чипсов и Кузи Лакомкиных. Давай, наверное, с первой начнем. Вот именно с той, на которой Кузи Лакомкин рисует. Ой, еще. Это,
4: давай,
2: конечно,
4: давай.
2: Это большая ошибка перед движем нового радио подарить, потому что я выйду на сцену, хотя это уже через 3 или 4 дня, но, вы знаете, я успею. Я выйду жирнющий просто.
4: Но опять-таки, а где какая-то осторожность базовая? То есть, а вдруг там капсулы с сибирской язвой, например?
2: Знаешь, я предполагаю, что это не капсулы сибирской язвы, а я думаю, что это компания, которая производит эти чипсы. И
4: услышала мольбы о еде, которой нам не хватает.
2: Не то, чтобы услышала мольбы о еде, просто мы часто шутим типа про Кузю Лакомкина, что я вот 40-летний мужик, а мне Кузя Лакомкин нравится. Я предполагаю, что это они отправили. Я не знаю, если это вы, правда, свяжитесь, ну или в целом хотя бы напишите, кто эти подарки отправил, потому что интересно посмотреть.
4: Ну нет, там шутки не совсем так, не все так выглядит. Значит, там 14-летний подросток в теле 32-летнего взрослого бородатого рэпера,
2: да,
4: все время говорит про Кузю Лакомкина. А 40-летний мужик всегда шутит про котлеты и картошку, и про соленье, и про печеночный торт.
2: А, тут походу письмо какое-то вот здесь вот в пакете. Ну, кстати, 40-летний мужик, вон, ты видел Томас Мраз, который к нам приходил? Он чисто такой же, как я, тоже как ребенок, а взрослый и бородатый.
4: Ну, давай, открывай. Давай, открывай.
2: Сейчас, смотри, тут походу... походу... Грамота. Реально, прикинь, тут грамота. В пакете Кузя Лакомкин.
4: А что это такое? Это кукурузные палочки или
2: да
4: что?
2: Да ладно. Офигеть. Благодарственное письмо.
4: Давай, я красиво прочитаю.
2: Давай. Офигеть.
4: От всей команды. Можно бренд называть?
2: Ну, я не знаю.
4: Ну, нет. Замечательная компания, в общем. Ну, назовем ее Рускарт.
2: Да.
4: Хотим сказать огромное спасибо за то, что делитесь с аудиторией любовью к продукции Кузя Лакомкин. Ваши эфиры заряжают, мы это очень ценим. То, с какой теплотой и увлеченностью вы подходите к своему делу, по-настоящему вдохновляет, желаем энергии, эфиров крутых, позитивных эмоций, пусть работает, крутых проектов, пусть все задуманное сбудется. А рядом будут люди, с которыми даже самый ранний подъем превращается в приключение.
2: Офигеть.
4: Нифига себе!
2: И там подписали, да.
4: Коммерческий директор. Вот это да.
2: Офигеть. Тут просто целая коробка. И это одна из.
4: Все.
2: Офигеть.
4: Все. Ребенок доволен.
2: Вот это вот, ребята, конечно, четко это как его. Но смотри, сколько всяких брендов мы бесплатно называли, хотя на радио такое вообще категорически запрещено. И вот ребята, они хотя бы это.
4: Вот смотрите, какая разница. Значит, с одной стороны, привет, послушай, я тут песню написал. Вот, слова мои, это, музыка и-и.
2: И-и, да.
4: Ну, грустно.
2: Поставь на радио «Козел».
4: Да, или еще, бывает, знаешь, артисты присылают не то, что одну песню, а целый, я альбом записал,
2: да.
4: Выберите там сами и любую и поставьте, да. И также на второй чаше весов просто пакет кукурузных палочек.
2: Да какой пакет? Коробка кукурузных палочек. И тут еще и вторая коробка, в которой,
4: видимо... Вот и думайте.
2: В которой, видимо, тоже это, как его... Я сейчас вторую открою. Там вторая полная чипсов и третья полная чипсов. Тут чипсов пачек 50.
0: Да, вот здорово.
2: Тут 50 пачек чипсов, наверное, не меньше. Кирилл, я... Это... Офигеть, блин. Слушайте, ну круто, спасибо большое.
4: Компания Балтика.
2: Давайте коллаб какой-то.
4: Какой-то может быть бартер. Так, ну это надо пережить, ребята.
2: И следующий выход в эфир, это следующий буквально через две песни, может, такая... Ну, короче...
4: Детская минутка.
2: Ой, слушайте, ну, я в шоке просто. Ни разу у меня такого не было. Круто, круто, спасибо.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
5: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
17: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
18: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
19: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте Альфа-банк.
0: alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте бекон «Ашан. Красная птица. Нарезка. 200 грамм». Всего за 169,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
20: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
21: Та-дам!
7: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
22: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
23: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
4: Сегодня в детской минутке продолжение экспансии артиста по имени Толи Саммер на новое радио. Песня называется «Хухры-мухры». И, наверное, пришло время открыть секрет. Ведь Толи Саммер — это и есть Олег наш. Это, да, это Олег, его да. Сольный проект. Да. Ну, а откуда такая любовь к этому исполнителю?

0: Ну, но, ясно.
1: А что
0: ясно.
1: За осадок Амоэ? Это что?
0: Ну, это как Мане Моргане. Примерно.
1: Просто было Эники-Беники ели вареники. Сейчас у них Эники-Беники осадок Амоэ.
0: Да вообще нет ничего святого у молодежи.
1: Смотри, было по слогам. Эники-Беники ели вареники. Эники-Беники осадок Амоэ. Минус один пропадает куда-то.
0: Типа недостаточно одного слога какого-то?
1: Ну или осадок Амоэ. Надо тогда делить какие-то.
0: А вообще осадок Амоэ? Ну, это новое какое-то. Не было.
1: Ну, видимо,
0: что-то. У нас было Эни-Бени, Рики, Таки.
1: Так было? Ели вареники, нет?
0: Нет, и так было тоже. А. И не бени, реки таки, буль-буль-буль, караки-шмаки. Ты чё?
1: Я у меня к садокому вопрос еще
2: забей. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
0: Все знают, от Калининграда до Владивостока, что там Эус-Беус, Красно... или Эус-Деус, Краснодеус, бац.
1: Чего?
0: Ну ладно, да забей.
1: Не, у нас просто, когда мы росли...
0: Вообще было целом... шишел-мышел, ну вышел.
1: Ну вообще-то да, во-вторых, уже как таковых считалочек не было, как будто бы они уже подспадали на нет. То есть уже там скидывались в основном на Камане-Моргане или там на Камане-Рубомазе.
0: Ну а там еще всякие какие-то были на золотом крыльце сидели, царь-царечка,
1: ну это вообще,
0: королечь.
1: Да, сапожник портной кто ты будешь такой.
0: Да, да.
1: Это что-то вообще из...
0: Это при царе еще да. было, да, скорее
1: кто
0: всего.
1: Кто ты будешь такой, говори поскорее, не задерживай добрых и честных людей.
0: Да, шел по крыше воробей, нес бутылочку соплей.
1: Было такое. Но
0: эти сопли,
1: просто...
0: раз, что-то как там, раз, два, три, эти сопли выпишешь. Вроде так было.
1: А
3: какие еще считалочки
1: мне,
3: вы знаете?
1: Мне напишите. Всегда казалось считалочка таким обманом, потому что ты же так или иначе знаешь, сколько тебе... Ну, короче.
0: Ну, да, ты, это как математический просчет.
1: Да. То есть ты можешь встать изначально на том месте, где ты точно не выпадешь, с вероятностью в 100%. То есть вероятность там 100% встать в какое-то место, и ты не выпадешь там. Или встать в какое-то, и ты выпадешь.
0: Ну, это только какие-то, мне кажется, какие-то дети злые так делали. Ну, нет, я доверялся случаю всегда.
1: Да?
0: В этом ты и прекал, конечно.
1: Ну, не знаю. Не, я человек с математическим складом ума. У меня там все сразу там высшая математика.
0: А еще
1: вот
0: было,
1: это,
0: когда логарифм. Футбол делились на мать-отец. И вот это когда сначала всех разобрали.
1: Главное, чтобы в тюрьме не делились на мать-отец.
0: Анекдот расскажи соответствующий. И вот в конце обязательно, когда на мать-отец делились, всех уже разобрали. И осталось там один толстый, другой маленький. И девчонка. И все стоишь там, думаешь...
1: И ребенок, которому три вообще.
0: Ну, маленький,
1: да.
0: Я имею в виду, да, ребенок, ага. Да. И думаешь, ну, этот, ну, хотя этот хотя бы ворота загородит. Ну, давай его.
1: Ой, у меня, конечно, вот один из хайлайтов детства. Я вообще отвратительно в футбол всегда играл, а потом в какое-то из лет я поймал, типа, какой-то кураж вообще. То есть я начал прям жестко круто играть. И что получилось? Я потом на следующее лето приезжаю, выхожу в коробку. Там ребята уже играют. Ну, приезжай к бабушке в Пермь. И они такие сразу, о, давай ко мне в команду. О, давай, нет, ко мне в команду. И они там начали типа делить. И я в какой-то момент всегда был первым, кого выбирают. И как-то раз мы пошли на большое поле уже с чуваком. И он типа взял поиграть с большими ребятами в футбол. Вот с которыми там уже, которые в спортсекции там играли. Но я не помню, как я там поиграл. Но в целом, короче, и я понял, что это было помутнение просто какое-то. Потому что больше я нормально в футбол не играл.
0: Лох?
1: Да. А ты нормально играл?
0: Ну, у меня была похожая тоже история. Тоже когда... Был период, когда, блин, я Кирюхан,
1: да,
0: хочу,
1: прям
0: чтоб со мной играл. Нет, я за Кирюхана.
1: Mm-hmm. Да, но он просто, быстро как-то прошел.
0: Ты просто, когда долго играешь, часто во дворе, начинаешь прокачивать свои скиллы.
1: Mm-hmm.
0: Эх, а сейчас вот выйдешь уже жирный, просто бы, ну, не умереть бы через 10 минут.
1: Да, какие 10, это ты с запасом.
0: Ну, 10,
1: взял.
0: Это да, это я чуть-чуть накинул пух.
1: Тут на автобус пробежишься 20 секунд, и все, ты потом едешь 40 минут. Даже легкие болят в какой-то момент.
0: Я только вчера себя поймал на мысли, у меня же лифта нет, я пешком поднимаюсь.
1: Да.
0: На третий.
1: Да, ужас.
0: Вот, и я поймался на мысли, что я на втором этаже уже стал смотреть на цифру и, типа, расстраиваться, что это только второй. Да.
1: Но видишь, у тебя тоже есть свои плюсы. Тебе не надо расстраиваться, что ты едешь с каким-то челом, который выходит или заходит на втором, реально. Вот эти люди, которые выходят на втором этаже, едут на лифт на втором этаже или заходят на втором этаже, вы вот реально в топ-10 самых странных людей входите. И, может, даже в топ-5.
0: Да, кстати, а что, нет, пожилые люди.
1: Нет, если пожилые
0: не
1: там
0: берем,
1: или проблемные,
0: да, в расчет.
1: Да.
0: А вот такие там ребята, там, 35, 40,
1: я тоже
0: 45.
1: Не понимаю, да к тебе, причем самое-то интересное, что тебе чисто по времени быстрее просто подняться пешком. Нет, ты стоишь, лифт ждешь, потом пока он остановится, оно, и ты выходишь или заходишь. Не, это очень странно.
0: Может,
1: на второй ехать на лифте.
0: Может, он там потому, что он хочет кнопки сжечь?
1: Или Аббас.
0: Как это в этих уральских пельменях было? Звонок в домофон. Кто там? Это как это?
1: Скумбрия.
0: Нет, кто там? Это наркоманы. Шприцов раскидать в лифт на сайте.
1: Осуждаем.
0: Заходите, наверное, скоро. Да. Осуждаем. Понял. Так, да. После небольшой паузы, что там будет? Ничего не будет.
1: Да, сейчас, а что? А, ну давай, ну, ребят, привет, здравствуйте. Это 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райт Раунд на базе. Райт Раунд, кстати,
4: а.к.а.
1: Диджей Любовь, а.к.а. Валера Дестинейшн. Да сейчас уже смысл, сейчас уже на рекламу пойдем.
0: А.к.а. Кузя Лакомкин.
1: А.к.а. Валера Дестинейшн. Вчера, значит, провели первый диджей-сет, и было, знаете ли, ну, просили еще.
0: Да.
1: Я уже, у меня даже ценник поднял
0: прям
1: немножко.
0: Прям просили?
1: Ты че, там умоляли, слезно говорили. Я не могу, люблю тебя, Валера Дестинейшн, с плакатами.
0: Это вот причем наши Роман и Наташа начальство стояли.
1: И диджей Любовь, и, короче, там вообще.

0: Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое. We'll be right back.

0: Всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтвау на базовом радио. Супер хиты, супер новинки на базе. Готовимся мы вообще плотничком к 4 июля. Пройдет в Лужниках наш супер движ, где огромное количество хедлайнеров. Все хедлайнеры. Мало того, еще и будет не как в том году и в позатом году, когда там половину мероприятия ведет наш коллега ведущий, ну, не с нового радио, а просто наш коллега.
1: Наш товарищ, да.
0: А вторую половину мы. В этот раз все ведущие.
1: Никто не зафилонит в этот раз.
0: Ну, кроме Данилина.
1: Ну, да, ну, а он в отпуске, да?
0: Ну, вроде.
1: Ну, имеет
0: так
1: право.
0: Что и Макс Астахов с Димой Лапиковым будут вдвоем объявлять кого-то. И Эвис Диклером тоже будут вдвоем объявлять кого-то с мистером Мусишкиным. И мы с Кириллом. Ну, понятно, что мы там... посерьезнее людей объявляем с Кириллом. Мы почаще.
1: Да, там... мы Тони будем объявлять.
0: Да, вообще-то. И все. Так что, ребята, вообще будет круто, реально, вот так, зыкински. Приходите, обязательно. Если там где-нибудь у сцены, там уже спрашивают, пишут, можно ли будет с вами сфоткаться где-то. Ну, смотрите, если у сцены где-то перехватите, то можно. Специально туда, в толпу, ну, вы понимаете, там просто, ну, не выйти будет и не зайти, а надо же работать. Там у всех артистов, там, 2-3 песни опять на сцену, 2-3 песни опять на сцену.
1: Заработать.
0: Поэтому...
1: Да, мы будем, как классические ведущие, с папками выходить, произносить подводки разные вот под такую
0: с
1: музыку.
0: Чьими?
1: Под такую музыку.
0: Да.
1: Скажи, Артем, а ты любишь дождь?
0: Да.
1: Поет Мари Краймбри.
0: А дождь тут при чем?
1: Ну, не знаю, заход просто для подводки.
0: Нет, там должно быть это, как его, слова...
1: Нет, музыка Кима Брейдбурга, слова Михаила Матусовского.
0: Да,
1: поет Мари Краймбри.
0: Ну, кстати, это хорошая была, это как его, хорошая была тенденция. Называли и автора музыки, и автора текста. То есть сразу было понятно, что условный Леонтьев, он просто пел, а текст написал и музыку написал вот эти вот люди. А сейчас выходит, никто не знает, кто эту музыку сделал, никто не знает, кто этот текст написал. Все лавры просто...
1: Абсолютно, все лавры артистам, которые потом с тремя охранниками идут, забирают. Все подарки. Да, там до этого чувак 3 дня минусовку писал, не вылезая из студии.
0: Потом этот вот текст писали.
1: Текст
0: там,
1: Саша Эстена
0: вообще
1: писал.
0: 10 лет назад еще написали, потом нашли кое-как. Потом звукорежиссер это все сводил неделю, каждую нотку
1: музыканты
0: там вручную выправлял.
1: Басист приходил, гитарист там ритм-гитару писал. И вот я выхожу, я певец там, или я певица.
0: Обидно, раньше даже, когда у тебя какая-нибудь группа была, там, рок-группа или что-то, все участники были звездами, все вообще. А сейчас приходит там, ну, выступает какая-нибудь группа, и все знают только солиста. А раньше состав Beatles, каждого все знали, состав Tokyo Hotel, любую девчонку спроси, всех знает, и там Ганс какой-нибудь там и всех вообще назовет тебя. Состав Blink-182, там вообще барабанщик известнее, чем вокалист.
1: Ну да, на артисте в наше время тоже много обязанностей, ему нужно продумать свой райдер, чтобы были зеленые 14 полотенец обязательно, там, ну там Hennessy XO, 4 бутылки там,
0: но,
1: и так далее, это тоже важно, да.
0: Но с другой стороны, сейчас артисту и в плане какой-то коммуникации тяжелее, потому что когда-то, допустим, там в нулевых, там, да нет, ну в нулевых уже поздно, там в 80-х выступал, ну, вероятность того, что ты скажешь что-нибудь лишнее, и тебя после этого отменят, она практически минимальная, потому что тебе, ну, негде было что-нибудь лишнее в целом-то и говорить. Твоя работа была просто ездить и выступать, и ты нигде ничего не говорил и не общался никак. А сейчас ты всегда в сети. А когда ты в сети, у тебя нет-нет-то какие-нибудь мысли проскакивают, которые вовремя никто не остановит. Бам! Что-нибудь сказал. И все контракты потерял, отменили тебя. Только что ты был...
1: Мне кажется, наоборот, у нас надо очень сильно постараться, чтобы тебя вот прям отменили надолго по-настоящему. Обычно это 1-2 дня, все там, давайте там его отменим. Все, через 2 дня все забыли, пошли дальше там и стоят в очереди на заправку.
0: С другой стороны, может быть, это и хорошо, потому что культура отмены, которая работала на Западе, она, очевидно, сильно перегибала. То есть ты там, тебя кто-нибудь в чем-нибудь обвинил и даже не доказали еще, но тебя уже отменили заочно, как с Джонни Деппом было, помнишь? Пока у него эти суды годы. годами шли, там, пока его не оправдал суд, он был отменен вообще. То есть тебя еще как бы не доказали, что ты невиновен, но уже пошел отсюда.
1: Ну, я иногда смотрю там под каким-нибудь постом в соцсетях, где кто-нибудь что-нибудь ляпнул, там даже не подумав, там в комментариях прям, ну-ка давайте-ка все вместе отменим этого человека. Да. Прям такие эти амбассадоры отмены. Да, вам прям типа вам прям не спится так вот, чтобы кого-то отменить нужно. Или там написать какую-то эту самую кляузу.
0: Ты, ну, видишь, что-то ляпнул. Зачем вам русский бунт? Бессмысленный и беспощадный.
1: Ну, да, ну ладно.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Да, вот эта фраза, конечно, «я дышу тобой» имеет смысл, только если, конечно, девушка аккуратненько пшикается вот так вот чуть-чуть, а не так, что когда ты заходишь в лифт, вот днем, когда едешь, особенно по своему бизнес-центру, ты не понимаешь, где ты в этот момент в лифте находишься или в литуале, потому что смешиваются все запахи, одна старается напшикаться, блин, сильнее другой, они нам волосы на все пшикают, чтобы, когда она прошла этот шлейф, еще 18 километров после нее вот так вот, как когда самолет летит, там вот этот вот углеродный вот этот вот след, вот этот, который она оставляет, самолет вот этот длинный вот этот, такой же после женщины.
2: Но есть такой...
1: Вот этот вот след, вот этот, который она оставляет, самолет вот этот длинный вот этот, такой же после женщины.
2: Но есть такая действительно проблема, как-то...

0: вот развивались да, волосы, чтобы как, оно пахло.
1: Как-то чуть-чуть, как-то умеренно. Да. От вас все равно будет вкусно пахнуть.
0: Потому что когда умеренно, это правда вкусно пахнет. А когда типа до перебора, но это пахнет, как будто, я не знаю, как будто вот вы в толчке вот этим попшикали освежителем, и там постояли еще минутку. Пока оно осело все вниз.
2: Упали в чан, в одеколон Саша. Реально, давайте чуть-чуть.
1: Тут еще две крайности.
0: Нужно элегантно.
2: Кто-то вот вообще не пользуется, даже дезодорантом. Вот, а кто-то наоборот перегибает. Мы не умеем, знаешь, вот посерединке
0: не получается.
2: Оставить. Нас это как-то трудно выходит.
0: Да. Ну вот есть, у меня новость еще есть такая. Плохие новости для Кати Лель.
2: Да ты че?
0: Угу. Потому что вот тут написано, землянам официально запретили отвечать инопланетянам.
2: Как, же это, как же эта группа теперь будет общаться с инопланетными?
0: Ну, и вот не группа инопланетяне.
2: И как, а как?
0: Теперь возможные сигналы внеземных цивилизаций должны проходить независимую проверку, а любые попытки ответа обсуждаться на международном уровне, в том числе через ООН. Международная академия астронавтики изменила правила контакта с пришельцами впервые с 2010 года. Оказывается, во-первых, были какие-то правила контакта с пришельцами. Во-вторых, теперь как должно это быть? Должна вот Катя Лель, допустим, когда к ней очередной раз явятся инопланетянцы, там, чтобы зубы украсть или как они там, что у нее в тот раз было. Катя Лель должна сказать, подождите, пожалуйста, бегом вон. Ну, быстро вызывает такси в ООН. Там вот как в фильмах сидят вокруг вот этого стола делегаты. Они вот так вот стоят. У каждого там надпись «Кроатия», там потом «Нигерия», потом там «Буркина-Фасо». И она такая, ребят, там не сочтите за наглость, что я вот так вас прерываю, но там вот у меня в Апрелевке...
1: посмотрите. До ООН не добраться так быстро. Я думаю, что нужно достать диктофон там на телефоне, включить, конечно, как в момент диалога с тобой инопланетного. Надо записать.
0: А это ты все... думаешь, они дураки, они скажут, подними футболку.
1: Возможно, ну.
0: А там разные... ты поднимешь, а у тебя там диктофон на скотч приклеен.
1: Ну, постараться каким-то образом записать, запечатлеть там скрытой видеосъемкой и отнести в Роскомнадзор. Я уверен, что там профессионалы, там специалисты, они разберутся, да, они там отличат настоящие это записи или фейковые, и уже там, в свою очередь, передадут там в соответствующие органы. А что прям такая реально проблема нависла там?
0: Ну, видимо, я не знаю, может, прогрев какой-то.
2: Других-то проблем-то и нету, вот это одна из самых главных.
0: Надо, да, разбираться с...
2: какими-то конкретно фундаментальными какими-то вещами.
0: Тут, да, давайте тут решим проблемы, и потом будем там заниматься. Но с другой стороны, видишь, столько всего происходит вот в последнее время, что ты не успеваешь что-то понять, что давайте вот откровенно уже, честно, если сейчас прилетят вот инопланетяне, и они там где-нибудь, ну, дадут о себе знать, у нас как будто бы и не будет вау-эффекта уже. Ну, нас уже...
2: Нет, абсолютно.
0: Вообще мы такие, ну, да, ну логично,
2: просто,
0: так и должно.
2: Просто на топоре листаешь, там что-то тут, там да, это, да, там да. Тут инопланетяне прилетели. Ух, нифига себе. И дальше начал листать.
0: И потом такой, о, шаровая
1: молния. Они просто не смогут улететь, они будут в очереди стоять за 95-м.
2: Так, давайте что-нибудь послушаем.
0: А за 95-м стоит 96-й.
2: Абсолютно верно. Это между 94-м и 96-м.
0: А в 93-м и я.
2: В 93-м ты родился, все правильно.
0: А ты 86-й? Да?
2: Я 87-й.
0: А есть бензин 86-й, да?
2: Нет, какой-то. Нет, сейчас 92-го.
0: Да?
2: 92-й, 95-й,
0: 96-й. А 86-й это был типа самый low-level,
2: да? Я не помню, это что-то... Был ли 86-й? 80-й, по-моему, был.
0: Да?
2: Но это уже совсем там советские времена.
0: Это
2: 90-е,
0: типа, заправлять конную упряжку.
2: В лошадь, да, заливали.
0: Блин, я сейчас подумал. Хочу вот, знаешь, вот жить вот так вот в деревне. Я вот так вот культиватор у меня. И я к нему прицепил, и вот так вот чисто хасаню по деревне. На культиваторе на своем. Еду, у меня там сено в этом культиваторе. Немножечко говном воняет. Ну, потому что сено я же там это везу к лошадям, коровам к своим. Я вот так еду на культиваторе.
1: Ну, спасибо. Значит...
0: Да, спасибо. На электрокультиваторе.
1: Скоро тема, наверное. А, нет, подождите. Нет, не песня, подождите, нет. Сейчас реклама, она будет короткой, не переживайте. И там тема, да.
0: Да, будет.
1: Да, господи, это что ж ты будешь делать-то? Включите рекламу.
0: Да в плеер закинь.
3: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104-Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Свой дом. Свой

0: огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
10: Новое – это мы.
11: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
12: С вами Анет Сайз.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Артик Асти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
22: Новое радио.
23: Присоединяйся погромче.

0: Благо, Артем дописывает тему. Хочу поделиться впечатлениями с вами, дорогие ребята. Артем уже катался, а я впервые вчера, моя мечта маленькая сбылась, к сожалению, не за рулем, но хотя бы на пассажирском сидении поездил в кибертраке, короче, в Тесле. Да. У меня аж прям все затряслось, когда он я там подошел. Вообще... Я как ребенок, ну, блин, какая она классная.
1: Он там водителя за вопросами замучил. А это какая-то...
0: Ну да, как ребенка какая-то. Посадили в КамАЗ. Вообще, абсолютно. Такой, а где, что это? Да это что за...
1: Я первый раз реально увидел Кирилла таким интересующимся и счастливым. Вот как у меня глаза горят, когда я про какую-нибудь игру прикольную рассказываю. Он вчера так же абсолютно. Причем, можно я сейчас скажу, давай, прикольно было, когда мы что-то едем сзади, там, я станякаю, потому что...
0: Ну, что-то потому что ты уже... всегда станякаешь.
1: Да, и домой уже хочется. И там еще Мак сзади, и он такой, блин, они же сейчас будут ехать, болтать всю дорогу. Я такой, что, будем мешать тебе наслаждаться Теслой? Он такой, да, можете помолчать, пожалуйста. И он чисто минут 10 сидит такой... Блин, ну класс. И мы вот это слушаем 10 минут.
2: Да ты моя хорошая.
1: Блин, ну класс. Вот так вот.
0: Короче, мне такое удивление вызвало только Тесла. И не знаю, может быть, первое видео Лады Азимут, которое осенью появится. Значит, я задумался, почему этих машин так мало, ну, по крайней мере, в Москве. Тут же дофига у людей денег. А потом начали разбираться. Оказывается, их там единицы, потому что куча ограничений. Из-за того, что тачка тяжелая, 3,5 тонны.
1: Она
0: грузовая. И оказалось, что на ней нельзя парковаться в Москве на парковках вот таких общегородских, платных там или бесплатных.
1: Только
0: что
1: на частных.
0: Да. Только то есть, из точки А в точку Б куда-нибудь на закрытую территорию заехал и там стоишь. Ну, кроме того, она большая. Потом, что еще? Ей в центр
1: нельзя.
0: В центр нельзя. Оказывается, можно, но там по специальному пропуску, который нужно геморно получать. Она вся такая квадратная, топорная. Там пацаны, короче, просто капот как будто из листа металла вот так вот взяли, вот так вот ровно вот так отрезали. И капот.
1: Так он реально из листа, это просто нержавейка.
0: Да.
1: Она даже не покрашена.
0: И она такая рок-н-ролльная, чисто Артему сказал, говорю, это вот единственная машина, которая тебе подходит. Mm-hmm. Ну и тоже один из минусов, то, что она стоит там 20 миллионов рублей.
1: Ну нет, как будто бы это когда...
0: Эти деньги в Москве есть, понятно, и в других городах есть.
1: Когда ты смотришь на все эти искусственные интеллекты, автопилоты, и даже когда задние колеса подворачивают, помогают тебе подруливать, ты понимаешь, что 20 миллионов рублей как будто бы за такое, это ну не 50 и не 40.
0: Ну реально. У нас там некоторые тачки там и по 30, и по 50 конечно, миллионов там стоят. Значит, у нее, да, как Артем сказал, задние колеса тоже поворачиваются. Потом, что еще? Я офигел от автопилота. Я первый раз ездил в тачке.
1: Он с парковки сам уехал.
0: С автопилотом она там все видит. И светофор, и свет, и желтый, и зеленый. Сама распознает. Что-то сама перестраивается. Он даже ее не просил. Она там что-то принимает решение, перестроится, смотрит за обстановкой. Переходят по пешеходному 3 человека пешеходов. Она показывает, что это ровно 3 человека.
1: Я, кстати, еще одно ограничение вспомнил. Тебе только в правых двух рядах пердеть можно.
0: В крайнем левом нельзя. Даже, я так понимаю, на трассе... А, нет, на трассе можно.
1: Да, если у тебя для обгона. Если у тебя ограничение там на легковую там 100 км в час, то ты тут едешь по грузовому ограничению.
0: Плюс, типа, значит, 70 или 80. Она американская, под американский рынок заточена. Там радиостанции только нечетные. Типа вот 98,4 в Москве нельзя включить.
1: Ну, вот это основной минус.
0: 98,3, 98,5. Думаю, вот это нафига вот вы делаете? Понятно, что под Америку заточено. Ну, сделайте вы все, что там сложно, что ли?
1: Да я думаю, если перепрошить, все там можно.
0: Ну, можно, наверное, да. Короче, я монтировал видос там. Сегодня его выложу, если вам интересно. Маленький видеообзор.
1: Сколько ты его вчера монтировал?
0: Да ну, я бросил спать, лег.
1: Да?
0: Ну, потому что опять наснимал.
1: А начал утром при этом.
0: Вечером. На 10 минут наснимал, это же надо в полторы минуты все. А там шутки, там Артем шутит. Думаю, эту шутку я не могу вырезать, это же Артем пошутил.
1: Ну, там вообще...
0: Тут весело. Ну, я, короче, сегодня после работы выложу, если вам интересно.
1: Ну, реально, но вот Кирилла счастливым я вообще не видел.
0: Да, блин, вот
1: а он прям, любит себе тачки. Вот я теперь понял, как подобраться к Кириллу спустя 3 года. Он прям любит тачки, потому что вчера еще было. Мы сидим, тоже ждем съемок. Сидим вот там вот на диванах, и подходит мистер Усишкин. Что-то мы болтаем, и Кирилл такой... Ну, расскажи что-нибудь про машины, что ли. И они начали, они языками зацепились, начали там, ну вот, это, короче, там, это Вольво, там, это Вольво, там, Т-90, это Genesis, и там началось вот это.
0: Причем, Артем, не привык, это цитата, мы так и общаемся про тачку. Вольво, это Genesis, тачки.
1: Я запулил тему, прочитай, пожалуйста, и после паузы обсудим.
0: Хорошо, вот умеешь ты, вот у мертвого говоришь, так уж и быть. Всем привет! На связи Кирилл Ольвер и диджей...
1: Кирилл Ольвер. Как револьвер, только Кирилл Ольвер.
0: Всем привет! На связи Кирилл Ольвер и диджей Любовь, а.к.а. Валера Destination, а.к.а. девочки фабричные, с парнями встречаются, иногда из этих встреч что-то получается. У тебя в голове каша.
1: Ну да.
0: 4 июля встречаемся в Лужниках на жестокой парте. А пока обсуждаем вот что. Сегодня Международный день шутки. О, сегодня юмор будет в программе.
1: Да.
0: Наконец-то. Да-да-да, я знаю, о чем вы подумали. А сегодня ли Международный день промежутков в зубах? Но нет, просто шутки.
1: Наверное, ноль человек об этом подумало.
0: Ну, один ты.
1: Да.
0: Ну, видимо, не какой-то там одной про моряков, а в целом шуток. И по этому прекрасному поводу хочется поговорить в целом о чувстве юмора. Есть ли у вас чувство юмора? Ну, только давайте, как обычно у нас это, только честно. Потому что, понятно, вы там считаете, что есть. Но попробуйте вот задать себе этот вопрос прямо сейчас и скажите честно. И расскажите еще, может, про какого-то друга, у кого вот прям отвратительно чувство юмора. И как оно проявляется.
1: Ну, такая тема.
0: Хорошая.
1: Обширная. Да. Про юмор сегодня
0: обсуждаем,
1: болтаем.
0: Обсуждаем прикол.
1: И как раз сегодня у нас и гости подходящие в тему юмора. У нас сегодня Карен Рутюнов и Даша Блохина.
0: Да, да.
1: Так что
0: вот
1: будем
0: и узнаем.
1: Шутить.
0: Как они шутят.
1: Шутковать будем. Так что вот, пишите, давайте чувство юмора. Но вот реально, по-честному, вот мы пытались как-то с вами обсуждать лишний вес и пытались по-честному, чтобы вы признали, что вы жирный или нет. И люди там некоторые говорили, да, я жирный, я это признаю.
0: Но ты встречал и людей, вот... которые говорят, у меня нет чувства или у меня
1: бывает,
0: плохое?
1: Бывает, да, бывает.
0: Вот люди. Это здорово, за это респект, когда люди сами отдают себе отчет. Я тоже встречал таких людей.
1: Они говорят, я душный просто, не я могу, не прям реально душный.
0: Не могу, и люди даже признавались мне, что не то, что я не могу шутить. Я не понимаю, как вы шутите. Угу. Ну, как ты, Артем, например, шутишь.
1: Да.
0: Я не понимаю шуток еще. Вот ага. Так вот люди признают. То есть настолько они далеко вот в самопознании.
1: Видишь, это вот как с обидами, как было у Гришковца. Когда ты маленький, ты не умеешь обижать и обижаться, но как только ты научишься обижаться, ровно в ту же секунду, ни позже, ни раньше, ты научишься и обижать. Та же самая история с юмором. Как только ты научишься понимать шутки, то в тот же секунду ты научишься и придумывать их сам, потому что это связано. Ну, у тебя просто мозг не заточен под какие-то логические цепочки, под какие-то панчлайны, под распознавание приколов. Потому что иногда же реально есть люди, которым прям вот объясняешь, а они не понимают анекдот, шутки.
0: Да, это грустно, это тяжело, конечно, когда что-нибудь там пошутил про мать. А человек стоит и говорит, я твоя мать. Зачем ты так со мной?
1: Да, да, да.
0: Короче, пишите. Тема обозначена.

0: Так, ну что, прервемся, попозже поговорим или сейчас?
1: Да, давай, наверное, домой, может.
0: Да это не ко мне вопрос.
2: А кому?
0: Это к своей совести вопрос.
3: Моя совесть говорит мне, go домой чилить. Она спит еще, время видел, 8:30.
0: Тогда реклама.
4: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответь.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: 1+1.
7: Калинин и Райтраун.
8: Ну и вот, я же и говорю, поэтому оно все так и происходит. И
9: поэтому, да, конечно, я тебя понимаю. Ой, мы что, в эфире?
8: Да.
9: Я и не заметил.
8: Тогда, получается, давайте 8-495-232-16-32. Прежде чем я побегу домой и жестко есть чипсы, надо, конечно, поболтать все-таки с людьми. Нужно, нужно.
9: Тема сегодня серьезная. Мы обсуждаем юмор. Юмор, смех, приколы, ржачки и всякие.
8: Ну, обсуждаем юмор. Вот, смотрите, имейте в виду, если вы позвоните и скажете... Я считаю, что у меня есть чувство юмора. Вероятность того, что вас попросят пошутить, она слишком высока. Поэтому лучше...
9: приготовьте свой главный прикол и давайте. Да. Может быть, вы станете известным комиком, вас заметит какой-нибудь продюсер комеди-клаба и возьмет
8: например,
9: к себе.
8: Таш Саркисян.
9: Да.
8: Алло, привет.
10: Алло.
9: Привет. Как тебя зовут?
8: Это Весельчак. Как тебя зовут?
10: Здрасте.
9: Ну, сейчас пока разберемся с именем, а там уже посмотрим. Илюшка, привет. Откуда ты?
10: Илья. Из Брянска.
9: Илюха, ты...
8: Скажи, ну что ты, юморной тип.
9: Ну ты на приколе.
10: Ну что там, да. Конечно.
8: Ну давай, какой-нибудь последний твой прикол. Как ты там подшутил над кем-нибудь?
9: Может быть, ты прикололся над кем-то там, да, разыграл кого-то.
10: Ну я постоянно шучу, да, но... Так вспомнить прямо...
9: Трудно, я тебя понимаю.
8: Сложно.
9: Это прям сложная задача.
8: Ну, какую-нибудь приличную шутку, может быть, помнишь, которая тебе нравится?
10: Приличную?
8: Да не, он прикольный, слышно.
10: Не знаю.
8: На приколе прям слышно, вообще.
9: Ну, а кто, давай вот так вот, кто твои кумиры в юморе,
8: да,
9: например?
8: Вот, это, кстати, тоже.
9: На твой взгляд, кто смешно шутит вот в медиапространстве?
8: Да я не знаю.
9: Да я что-то не могу так сказать.
8: Я не знаю.
10: Ну смотри. Там вот эти, которые комики. Комики.
9: Комики нравятся. Мы про них и спрашиваем. Какие имена?
8: Я сказал Щербаков.
9: Да. Щербаков, Леха, да?
8: Щербаков.
9: Там Дорох, например, Леха, да. Там Азамат Мусагалиев, да?
10: Дорох. Ну, Дорох, да, иногда может.
9: Иногда может.
10: Иногда. Ну, не то, что иногда, но даже...
8: Он вспомнил какую-то, видимо, сценку с Дорохом из РЛ. Понятно. Ладно.
9: Ну, ты веселый, ну, ты нас зарядил.
8: Конечно, реально, вот чувствуется юмор в
10: тебе живет. Не, я просто еще не ожидал, да, что дозвонился.
9: Да ничего страшного. Все самое неожиданное, оно случается.
8: Ну, ладно, вот смотри, допустим, проверка. Я каждый
10: день буду вам звонить.
8: Да, давай, конечно. Смотри, вот проверка, допустим, вот они. Анекдот, смотри. Ага. Пирс, море, гуляют по пирсу 2 моряка. И тут один к другому поворачивается и говорит, ты знаешь, а я вообще-то и не моряк. Ну.
10: Так. А дальше надо придумать.
8: Ну.
9: Представляешь, какой-нибудь рассказал смешнейший анекдот, твой любимый, и человек в конце говорит, так.
8: Так. Ну, лучше уж так, чем засмеялся из приличия. Ну, смешно же, объективно?
10: Нет. Ну, очень.
9: Это у него просто нервное, у него отчасти уже.
8: Ну ладно, давай, Илья, пока.
9: Спасибо, Илюха. Ну главное, он веселый. Веселый — это как минимум базовое качество, которое мы любим в людях.
8: Конечно.
9: Не обязательно уж прям искрометать. Здравствуйте.
8: Алло.
10: Да.
8: Привет, как тебя зовут?
10: Виктор.
8: Как?
10: Виктор.
8: Виктор,
9: двойное имя.
8: Виктор, так. Здравствуйте. Как
10: привет,
8: откуда
10: ребята,
8: вы?
10: Привет,
9: Витя.
10: Я с Горячего Ключа, Краснодарский.
8: Горячий ключ. Какой там по жизни положняк вообще?
10: Горячий ключ, как говорится, выходит солнце из-за туч.
8: А, все.
10: Отлично здесь, все прекрасно.
8: И юмор. Видишь, конечно. Ну и что получается? Ты, судя по всему, любишь юмор. Понимаешь юмор, приколы.
10: Ну а кто его не любит, конечно.
8: Ладно.
9: Есть такие, к сожалению.
8: Какие,
10: ну, допустим... нормальные люди любят юмор, любят шутить. Как
8: конечно.
10: Бы, такие грустные в унынии вот эти ребята.
8: У тебя есть какие-то уныние, юмористические достижения? Вот ты, допустим, как-то смешно пошутил, и там вообще все хохотали.
9: Все выпали в осадок.
8: Да.
10: Ну, я, короче, в школе в КВН выступал там, когда-то давно еще там. А в колледже тоже в КВН выступал. Ну, там было когда-то много интересных шуток.
8: Ну, что, штурмили там шутки, помогали писать?
10: И помогали, и сами там делали.
9: Ну, погоди, у вас какая-то была разрывная же.
8: Как команда называлась?
9: Коронная какая-то была у вас.
10: Ой, да у нас была команда Ленинградский агронно-технологический колледж. Все,
8: из Горячего Ключа. Команда.
10: Не, Ленинградский. Это станица Ленинградская.
9: Ничего себе. Это неожиданный поворот.
8: Вообще абсолютно, реально, я тоже не ожидал.
9: Это Екатеринбургский государственный университет. Ну,
8: станица Екатеринбургская, да. Ну, там так и есть.
9: Ну, какая-то козырная, фирменная была.
8: Давай, вот, ты выходишь, случай в семье.
10: Ну, ладно, смотрите. А почему у бабы Яги не было детей?
8: Почему?
10: Не на той палке летала.
8: Остроумно. И вы это прям в КВН, да, шутили так?
10: Ну, там было, да. Я даже книжку выиграл. У нас приезжал ведущий какой-то из сочинской команды. Какой-то, «Утомленный солнцем». Он вел у нас КВН. И мы ему тоже там шутки закидывали. Он мне за эту шутку даже книжку от Маслякова подарил.
8: Ничего себе. Вот это у тебя трофей, конечно. Слушай, здорово. КВНщик. Ладно, Витёк.
9: Слушай, может, какую-нибудь еще одну? Я просто хотел с отбивкой.
8: С отбивкой. Давай.
9: Какую-нибудь еще одну
8: вспомни. В КВН все-таки отбивки – это важная часть.
9: Я сейчас тебе сделаю, как в КВН. Можешь еще последнюю какую-нибудь?
10: Ребята, у меня сейчас мотор аж стучит, я так переживаю, если честно.
9: Разволновался.
8: Наконец.
9: Виктор, да ты что, мы свои же пацаны, хорош.
8: Да ладно, конечно, забей. Ты вообще, ты что, это все нормально.
9: Ладно, все, не это самое, не стесняйся, передохни пока.
8: Ну, вообще, по идее, вот имея такой трофей, как книга от Маслякова, он просто, Виктор, обязан быть юморным. Ну, то есть, это, знаешь, как оберег твой от плохого чувства юмора. Ты всегда вот у тебя, ты всегда на готове. Виктор, молодец.
9: Еще один прикольщик у нас здесь, или одна.
8: Алло, привет.
10: Доброе утро.
8: Вот, сегодня одни приколисты, реально.
9: Вообще, давай знакомиться.
8: Энди Ларкин позвонил.
10: Второй год долблю вас, блин. Такое ощущение, что вы меня в черный список поставили.
8: Да нет.
10: Недавно шутку подняла прям вообще.
8: Подожди, как раз ощущение было, как будто кто-то долбит второй год нас, а это, оказывается, ты был. Ага.
9: Так, ну давай. Какая шутка тебе зашла? Давай.
10: Шутка зашла, прям сделала мой день с друзьями.
8: Ну, приличная.
10: Ну, я думаю, да.
8: Ну, давай.
9: Я думаю, ну, опасно. Хорошо, давай.
10: Муж у жены в душе нашел шампунь.
8: Ага.
10: Написано «Тлена и сила». На всякий случай помыл два раза.
9: Ну ладно. Не, ну нормально.
10: Да нет. Зашла, что ли?
9: Не зашла. Мы с подсталов уже ведем эфир.
8: Ты что, нормально.
9: Кахашка распирает.
8: Прям реально. Там чувствуется, шампунь был с маслом жожоба. Ну, знаешь, вот эти вот все шампуни, там какие-то масла, масло жожоба.
9: Алоэ вера.
8: Да,
9: какие-то. SPH
8: 5,5. Да. Нет, ну нормально.
9: Ну, дай бог, чтобы.
8: Да.
9: Ну,
8: что было у тебя?
9: Давай. Нам еще надо прям минуточку буквально, какого-нибудь еще приколистика выведем.
8: Ну, давай, да.
9: Чтобы забить время, так сказать.
8: Ну, эта шутка была, как порвали два баяна, такая же.
9: Примерно. Алло.
8: Ну, хорошая. Здравствуйте. Сильно, очень хорошая. Алло, да, привет, алло.
9: Алло.
10: Ничего себе, смешно.
8: Я говорю, у нас сегодня... Они все из одной команды КВН, походу. Привет.
9: Кто за хохотушки?
8: Ты в станице Ленинградской не играл в КВН случайно?
10: Не-не-не-не-не.
8: Нет, ну ладно. Как тебя зовут?
10: Ну, хохотун тоже хохотунский.
8: Ну, ты хохотун, да, вообще?
9: Хохотун-тун-тун-сагур.
8: Да.
9: Ну, вспоминаем жёлки, всякие там, любимые там, наши приколы.
8: Да,
9: давай,
8: да, да,
9: какой
8: давай
9: твой любимый? Может быть, у тебя есть?
10: Да буквально вчера прям произошел. Пошел на речку.
8: Ага.
10: А плавки порвались, блядь, а я не заметил. Вот это прикол.
8: Ага.
9: Что там у него порвалось?
8: Плавки, плавки.
9: А, это такой прикол?
8: Ну, плавки порвались, пошел на речку.
9: Ну, это всегда смешно.
8: Да нет, ну да. Нет, ну а ты прикинь, ты выходишь, а у тебя плавки рваные.
9: Да, не задачка, конечно. Ну и все.
8: Так.
9: Ну, ясненько, ясненько.
8: Плавочки, да?
9: Плавки, да, пожалуйста. Ну, это смешно, правда.
8: Да нет, ну... Ну, смотря... Ну, типа, оно же какая-то ситуация.
6: Калинин и Райтраум. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
15: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
16: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
17: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
18: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
19: 20 66 66.
20: Услышь весь радио. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе.
3: Здравствуйте, покраствуйте, вот решил с хохмы начать.
2: Гречка, какая встреча.
3: Абсолютно верно.
2: Вообще.
3: Тоже решил не отставать в юморе, конечно. И тоже пошутить.
2: Конечно. Скажи.
3: Обожаю эти посты в соцсетях, когда люди выкладывают какой-нибудь прекол по их...
2: Пишут, немножко юмора.
3: Минутка юмора. На полном серьезе. Люблю юмор,
2: да.
3: Ой, это плохой знак, ребята.
2: Это очень плохой знак. Когда человек вот прям говорит...
3: Предупреждает, то, сейчас
2: я
3: будет прикол.
2: Юмор, да, я понимаю юмор. И нет, особенно когда ты сказал какую-то шутку, он говорит, я не понял это. Ты объясняешь, он говорит, да я не понял. Я, говорит, я понимаю юмор, но это я не понял. Я такой думаю, да иди уже в настолки играй или там в квизы чем-то там занимаешься.
3: Ты сейчас пренебрежительно про квизменов-то? Да.
2: А кто? Они на квизы ходят вот с этим портфелем «Швейцария». Ну, знаете, да, этих типов, у которых вот этот рюкзак, и на нем вот этот швейцарский флаг, вот этот крест, и ты такой понимаешь, ага. У него, наверное, еще и вот этот, знаешь, вот этот тоже люди странные, которые носят с собой не в поход вот этот нож мультитул.
3: Да у меня Диман, дружок, вот он все время с этим, с портфелем ходит, или как, да? С рюкзаком. Я говорю, что ты там, вот что ты носишь там? Я говорю, ты как этот самый, как школьник какой-то.
2: Но.
3: Я говорю, ну что там, у меня там ключи. Я говорю, ну в карманах положи. Ну, там у меня еще контейнер с едой.
2: Но... Это да ладно. Нет, я тоже рюкзак беру, потому когда там тоже контейнеры.
3: Малое.
2: Ну, а как, где, правда, контейнер там или что-то? А ну вот ноут носить, допустим.
3: Ну, ноут, ладно, хорошо.
2: Но реально, ну,
3: контейнер,
2: допустим,
3: в руке неси его.
2: Рюкзак я могу еще оправдать, но зачем тебе нож мультитул вот этот в обычной жизни? Тоже вот с этим швейцарским флагом.
3: Колбасу порезать.
2: Да, и вот это вот там шило вдруг понадобится,
3: да,
2: кому-то.
3: Приспичило в магазе поесть, отрезал.
2: Давайте так, хоть раз кому-нибудь в жизни пригодилось шило?
3: Ну, мне...
2: Кто-нибудь вообще слышал шило, слово не...
3: Нет, я купил на одном из маркетплейсов, ага, себе шило. У меня есть шило.
2: Да?
3: Что-то нужно было дырку дополнительную сделать где-то. Я купил.
2: И ты шило купил?
3: Ну, прям шило купил, да.
2: И у тебя теперь...
3: Что-то проткнуть
2: нужно. Слушай, у меня есть мыло, не хочешь поменяться?
3: Смотрите, какая плотность хохм. 2 минуты в эфире, уже 3 прикола, ребят.
2: Вообще, я говорю. Так, сегодня мы обсуждаем юмор, потому что сегодня Международный день шутки. Ну, шутки. А еще вот я посмотрел сегодня... Вообще, там праздников сегодня довольно много, которые можно будет сегодня обсудить, там как-то пройтись и в юмористическом, и нет ключе. Но вот я посмотрел сегодня еще, знаешь что, Кирилл?
3: Что посмотрел?
2: Международный день регги.
3: Так, это означает...
2: Это означает. Что мы будем сейчас слушать группу Laidback с песней, которая называется Sunshine Reggae. А что еще можно послушать в такой приятный летний день? Ну, согласитесь, регги, оно никогда не навевает на какое-то плохое настроение. Ты едешь, и сразу как-то вот так.
3: Да, там у этих людей всегда хорошее настроение.
2: Да.

про песню даже, Laidback Sunshine Reggae. Она нет-нет, я не знаю, как сейчас, но раньше точно такое было. Играла на радиостанциях, которая вот включает таксист, чтобы показать, что он на самом деле высокодуховный человек. Ну, вот такие радио. У нас в холдинге есть прекрасное радио 7 тоже. Я не знаю, ну, вот так играла там эта песня. Я думаю, что играла.

0: Итак, рубрика 1 плюс 1 News. Рубрика, где новости. Серьезные проблемы маскируются смешными новостями. Ничего себе, я подвел. Короче, смотрите, вчера разлетелась эта новость по всем пабликам, и обсудили уже кто только можно, что средняя зарплата в Москве достигла 219 тысяч рублей. Всего за 5 лет уровень зарплаты вырос на 100 тысяч рублей, потому что в 2021 году он составлял 116 тысяч рублей. И это немножко обидно, потому что сейчас в других регионах будут думать, что мы тут совсем охренели. Смотрите, я вам как скажу. Давайте так, средней зарплаты у нас нет такой. В Москве 219 тысяч рублей, нет такой средней зарплаты. Как это посчитали? 10 человек, ну, грубо говоря, 10 человек получают по миллиарду долларов, остальные получают по 50 тысяч рублей. В среднем мы получаем 219. Вот так это считается.
1: Все так.
0: Потому что нет у нас здесь средних. Вы там думаете, что мы тут жируем там на эти там 220 тысяч рублей. Средняя зарплата в Москве, вот подойди там, спроси к людям, я думаю, что ну 100-120 тысяч рублей.
1: Да, 120-130, при этом люди впахивают за них.
0: Абсолютно.
1: Там, конкретно.
0: Абсолютно.
1: Прям.
0: И платят за квартиру по 50, как по 60 тысяч рублей.
1: Просто. И приходят домой в 8 и падают просто, чтобы проснуться опять в 7 потом пойти.
0: Я также думал, что вот, меня там спрашивали, ого, ты инженером работаешь, наверное, много получаешь, и я там за 80 тысяч рублей 10 часов на работе нахожусь, поэтому, ребята, это среднее просто. Это вот знаете, как вот кто-то ест мясо, я ем капусту, в среднем мы едим голубцы. Вот так примерно это считалось. 220 тут есть, конечно, такие зарплаты, но это выше среднего считается, поэтому...
1: Это получается, так. Если кто-то вообще ничего не получает за работу, а кто-то 100 тысяч, то в среднем зарплата 50.
0: Ну да. Но того, кто не получает, в среднем он получает 50 тысяч рублей. Да. Такая новость, еще тоже видео вчера разлетелось. Вот насколько тяжело иногда, когда ты строителем каким-нибудь работаешь или что, и тебе попадаются странные заказчики. Женщина пожаловала строителям на пятно, которое осталось после ремонта. Пятно на плитке. И она его, она говорит, я тру, оно не оттирается. Ты видел, да, это видео?
1: Я ржал, это очень клево.
0: Пришел строитель, взял вот так вот палку, отодвинул лампочку, а это оказалось тень от лампочки.
1: Причем
0: просто.
1: Девушка, действительно, я думаю, может, это постанова. Нет, там слышно по интонации, что девушка серьезно у строителей спрашивает, почему пятно на плитке.
0: Да, не
1: почему?
0: Может оттереть, она говорит,
1: я так реально так выглядит. И он причем без наезда. Другой сказал, ты тупая, чего вообще не можешь. Он говорит, смотрите, дело в том, что это не пятно, это просто тень.
0: Тень от лампочки отодвинула, там это пятно тоже двигается. Так что тяжело, конечно, быть, вот когда прям работать с людьми, особенно когда вот это, знаешь, кто взял там себе в семейную ипотеку сейчас там в новостройке пиковской там двушку себе и приехал откуда-нибудь. И у них же столько запросов, как правило. Они же там прям вообще думают, что все, мы в Москву перебрались, сейчас у нас вот мы имеем право вообще что угодно делать. Такая новость. Смотрите, россиянам разрешили носить сандалии с носками. Стилисты заявляют, что сочетание перестало быть признаком дурного вкуса и регулярно появляется на подиумах и в коллекциях брендов. По словам экспертов, заявляют, что сочетание перестало быть признаком дурного вкуса и регулярно появляется на подиумах и в коллекциях брендов. По словам экспертов, по стилю главное, что...

0: конкретно к сандалиям, потому что сандалии как будто это что за полутапки вообще? Ты типа не хочешь надевать кроссовки, но и тапки тоже не хочешь, и ты выбрал средний какой-то вариант. Да нет, купи себе просто тапки крутые, красивые, не какие-нибудь вот через этот палец, а многих там спортивных брендов, там и Кани делает классные тапки тоже. Возьми их, купи и ходи в них. Это будет стильно смотреться, но вот как-то сандалии, я не знаю.
1: А Кирилл, зачем именно носки-то под сандалии? Сандалии, это же они, чтобы ножка дышала.
0: А то, что, в носках получается... она прям не дышит?
1: Ну, немножко.
0: У тебя же не синтетические там носки из резины. Все дышит.
1: Надень под шорты туфли уже тогда нормально, да,
0: ну
1: и все.
0: Да, или так.
1: И сетчатую эту майку.
0: Но лучше, конечно, все-таки, если вы носите носки там или сандалии, или тапочки, все-таки носочки, потому что, ну, у нас, как вот мужчины, мы с как-то с трудом-то на ногтях, на руках-то ногти подстригаем, а на ногах же мы думаем, да не видно там и вообще, и там вообще забивают конкретно на это.
1: На ногах еще сложно подстригать, пузо поэтому, мешает.
0: Да, поэтому так.
1: Это ногу к себе сидишь,
2: да,
1: тянешь ее, в глазах поэтому... темнеет, весь красный, думаешь, да ну кто там.
0: Поэтому, правда? Если вы реально хотите все-таки без носков походить, ну, сходите в какое-то, может быть, место там, там специально обученное.
1: Или человек. Попросить кого-то там, ну, товарища.
0: Например, друга. То, ну, если он друг, ему же не сложно.
1: Да, будет. Алло, Диман.
0: А ты можешь, допустим, вот так вот он?
1: Да ну, ну что?
0: Нет, он, но он согласится? Или подумает, что Кирилл...
1: Нет, он подумает, он, во-первых, скажет, пошел ты, и бросит трубку.
0: Нет, Диман, скорее всего, скажет, 1500. Даешь?
1: Да. Не хочу, чтобы друга испортили деньги. Куда ему?
0: И такая новость еще последняя. Она меня повеселила. Только вот мы вчера разговаривали про то, что Эйфелева башня от жары увеличивается и сжимается. И что, в общем, ну, по понятным причинам, что она на холоде чуть меньше становится, на жаре она увеличивается, Эйфелева башня. И мы такую некоторую аналогию вкинули с какими-то определенными органами человеческого мужского тела. И тут, пожалуйста, у мужчин по всему миру, значит, увеличивается все из-за экстремальной жары. Тут даже термин для этого придумали. Ну, это медицинские термины. Просто смотри. Британские врачи объяснили необычный феномен, который получил неофициальное название. Ну, давай ты, Кирилл, это скажешь.
1: Да пипец.
0: Ну, это же просто медицинский термин.
1: Он на латинице.
0: Нет, вполне по конкретно. Вот, смотри. По-латинскому. Неофициальное название, вот. Ну, меня просто повеселило.
1: Так. Что-то тут... Ну, давайте так, по-английски прочитаю.
0: А подожди, по-английски это слово так же, как по-русски звучит.
1: Ну, тем не менее, как-то легче. Ну, скажем так, summer penis. Summer penis.
0: Ну, короче, назвали это летний пенис. Суть заключается... Ну,
1: да, что ты меня просил?
0: А пенис это, по-твоему, что? Это другое какое-то слово?
1: Давайте так, вот по-русски как-то. Летний тютюн.
0: Ну, это ты приходишь такой, короче, услышать от доктора. Кажется, у меня летний... Суть заключается в том, что в теплое время года, значит...
1: Да понятно, что...
0: Визуально выглядит. Когда температура воздуха повышается, то организм пытается высвободить лишнее тепло и расширяет кровеносные сосуды, и поэтому из-за притока в крови вот так вот все вот как бы и происходит.
1: То есть, получается, африканцам чисто территориально просто подфартило?
0: Конечно.
1: Климатически?
0: Конечно. То есть, он приедет к нам, там будет как бы среднестатистика, там 14 наберется.
1: Все уже, все.
0: Но в целом, конечно, слушайте, а прикольно, вот, допустим, если у тебя какие-то реально проблемы есть, у тебя получается вторая причина любить лето.
1: Да, еще одна.
0: То есть ты такой, блин, скорее бы. 9 месяцев вообще, девочки.
1: Сидишь на часы, смотришь, ждешь 1 июня.
0: Да, такой, да когда уже это лето?
1: Без штанов.
0: Можно это, знаешь, как у людей какие-то кости или там что-то реагируют на погоду. Начинают болеть там колени, шрамы или еще что-нибудь. И тут ты тоже можешь вполне себе понятно определить, когда пришло уже лето, а когда нет. Так, Радио Хаб.
3: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Сяоха и Синьцешула.
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

Коль уж сегодня Международный день регги, я вспомнил, что у меня еще вот такая композиция здесь есть в моем чемоданчике для людей с идеальным музыкальным вкусом. Поэтому вот, пожалуйста.

0: Я иногда задумываюсь о том, что регги, конечно, такая музыка, которую тяжело любить. Не в целом, а, наверное, она у нас не особо откликается. Но, тем не менее, огромное количество музыкантов, которые сейчас там блещут и находятся там в тир-1 высотах, они именно на регги воспитаны были. Ну, в том числе. Отложила на них, так что вот тоже под гнетом свинцового купола вы же там с радостью слушаете. А чем это не регги-припев у Баста, например? Да нет, регги на многих повлияло сильно.
1: На меня ли Саповал повлиял?
0: Да, это сразу видно, ты мог не говорить. Но тут видишь, что такая песня, которая на двух сторонах.
1: Я куплю

0: Вот, видишь. Кстати, можно сейчас какую-нибудь песню будет на манер регги переделать.
1: Это шмон.
0: Ну, смотри, по сути, шансон вот такой вот, типа, блатной шансон, это же тоже наше регги, по сути.
2: Ну, это наш кантри.
0: Кантри, ты думаешь?
2: Думаю, что да.
0: Ну, а кантри это ямайское, тоже регги, это ямайское кантри. Ну, да, то есть, да. Типа, смотри, такая вот наша прям такая музыка, которая у нас вот в подкорке. Это, ну, вот шансон, да, вот которая там, она вот у нас вот где-то там вот внутри в нашем коде прописана. В Америке это регги, на Ямайке это кантри. Ой, фу, блин, наоборот, в Америке это кантри, на Ямайке это регги. Короче, я запутался. Что вам от меня надо, блин?
2: Что вы пристали со своим регги?
0: Запутали! Что вы меня выбесили сейчас? Зачем? Мы сегодня юмор обсуждаем вообще-то. Олег!
2: Олег, какая твоя любимая шутка?
0: У Олега была третья шутка смешная, когда он это... Третья хорошая шутка. Ну, блин, а у него такие шутки, все их и нельзя и рассказать даже.
2: Да, к сожалению, большинство шуток, которые за эфиром звучат, их нельзя.
0: А что про родителя было там?
3: Проводителя.
0: Проводителя, что там было?
3: Ты скинул фотографию, что ты играешь в дальнобойщиков.
0: Да.
3: Я написал, а где руль? Или ты... Женщина, которая подсела.
0: А, там было, да, типа это, как его, что-то шутка в стиле была. Я скинул, что я на вот этом на закругленном мониторе на компе там с процессором, который там обрабатывает 3D-данные, играю в дальнобойщики.
3: И а Олег, это старая игра.
0: Да, дальнобойщики 2.
2: Я играл, да.
0: И Олег написал, а где руль? Или ты играл за женщину, которая на трассе стоит? Mm-hmm. Ну, неплохо.
2: Самая крутая у Олега, это про мы плавали по часовой, а потом плавали против часовой.
0: По часовой,
2: имея в виду реку под названием Чусовая, да.
0: Ну
2: это
0: да.
2: Классно. Молодец.
0: Там еще про одного артиста он смешно пошутил, но это мы не будем говорить. 8-495-232-1632.
2: Да что, а можно?
0: Да не надо.
2: Ну...
0: Ну, да нет, ну нет, нет, не надо, не надо. Не
2: да надо, это по-доброму было. Там у одного было певца песня под названием «Шелк». А ну да, из контекста не вырвать.
0: Да нет, ну не надо, не надо. Ты вообще уже, вы уже сказали эту шутку.
2: Да у Вани Дмитриенко хорошее чувство юмора. Че, он бы понял?
3: Как рыбка.
0: Ну, короче, ладно, у Вани Дмитриенко есть песня «Шелк». И Олег пошутил, Ваня Дмитриенко...
2: Не на, ну, как правда, жестко. Нет, я же передумал. Не говори. «Шелк» ты...
0: Нафиг, да.
2: Ну, это по-доброму.
0: Абсолютно.
3: Ну, потому что песня «Шелк» называется.
2: То, что Ванин талант и успех никто не может подстать под сомнение.
0: Конечно.
2: Мы это, кстати, без иронии говорим и искренне.
0: Не, правда. Человек, который вырос у нас вот на глазах.
2: Человек, который в 12 лет уже собирает стадион, это достойно уважения.
0: Конечно. Кирилл в 12 лет собирал вот этот металлический конструктор.
2: Я,
0: вот
2: да, я жрал песок в 12 лет. Да и потом...
0: Да и сейчас иногда приходится,
2: да. Мимо песочницы не могу спокойно проходить.
0: Ну, конечно. 8-495-232-16-32. Сегодня международный день, еще и, короче, день шутки. Ну, видимо, день там юмора или чего-то. Обсуждаем юмор вообще. Вы вот как чувствуете? У вас есть оно, вот это вот юмор в вас или нет? Расскажите нам... Позвоните, может быть, у вас какая-то шутка смешная есть. Вот, на звонки поперли, конечно, жестко, потому что...
2: Ну, очень популярное шоу, конечно,
0: наша аудитория, она, конечно, так или иначе связана с юмором. Иначе почему они нас слушают? Алло, привет. Потому что у нас, честно говоря, вот я сейчас абсолютно без какой-то, без бахвальства или чего-то, я считаю, что у нас самое смешное шоу на радио вообще в целом. Если нет, если вы готовы поспорить, привет, назовите другое, которое смешнее. Сейчас. Алло, привет.
2: Да, здравствуй, как тебя зовут? Город назови тоже.
4: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Алексей, испанский.
0: Алексей, откуда?
2: Испанский.
0: А, ты испанский?
4: Фонг.
0: Фонг?
4: Да,
0: испанский фонг? Это что за такое? Да, как, Алексей, мы не поняли, откуда ты?
4: Эстонск.
0: Эстония?
4: Эстонск.
0: Эстонск.
2: Леш, привет. Так, ну что, ты купался привет, уже в Томи сегодня?
0: Да. Ну не Томи, расскажи.
4: Ну нет. Еще не купал.
2: Ну хорошо, да. Еще успеешь, до вечера время есть.
0: Тогда ладно, тогда
2: обсуждаем приколы.
4: Готовь, готовь откат. Отбивку готовь.
2: О, ничего себе.
5: Была, сейчас.
0: Давай, сейчас сделаем.
5: Вот тут, подожди,
0: ну, давай.
5: Где-то здесь была, подожди.
0: Да вот она, бэйби-бэйби. Подожди, да хорошо.
2: Ну, главное, знает ну, даже, какая нужна, молодец какой. Сейчас станцию спортивную подготовим тебе, подожди прям.
0: Да, вот она.
2: Все, есть, готов, мы все готовы, давай, поехали.
4: Ну давайте. У, меня, собака, чау-чау. Откат.
0: Брат, ну...
2: Нормально.
0: А я не понял.
2: Ну, собака чау-чау.
0: Но...
2: Два раза. Двойное у нее имя.
0: Да.
2: Поэтому у, меня.
0: Вы пообщайтесь, наверное, на вашем юмористическом
2: языке. Молодец, Лех, хорошая, хорошая.
0: Пообщайтесь. А давай еще одну проверочную. Нужна проверочная, чтобы если не... Ну, закрепить. Нет, только одна.
4: Ну, давай, шампунь Машка. Машка, чистая башка. Бэйби-бэйби.
2: Вот молодец, сам отбил. О!
0: Да. Шампунь Машка, чистая башка?
2: Ну, да.
0: Ну, ладно, не, ну, почему нет? Почему нет тоже? Ну, тогда, брат, ну, спасибо, что позвонил. Давай, пока.
4: Ну, давайте.
0: Я просто, видишь, я почему мне не понравились шутки, я почувствовал конкурента.
2: Хорошая.
0: Я почувствовал конкурента, я подумал, что сейчас он вот с такими шутками услышит же Роман Саныч его и подсидят меня. Будет у тебя Леха из Эстонска, из испанского
2: фонда. Вот из последнего я могу, вот, который мне понравился. Но у нас с отбивкой надо.
0: Да, я сделаю.
2: Я же люблю переделать песни,
0: да.
2: Но мне понравилось, как ее переделали другие люди.
0: Давай.
2: На манер песни «Титаник» Лолита.
0: Да.
2: Нет, не надо слов, не надо паники. Я тебя предупреждал, что он маленький. Запоминайте,
0: запоминайте. С отбивкой, правда, не так страшно. Это же песня про Вову Солодкова.
2: Да, про рост.
0: Все, понял.
2: Так, давайте дальше.
0: Алло, привет.
2: Фух, я смог.
4: Алло.
0: Алло, привет.
2: Алло, ой, это как будто с претензией.
0: Конечно.
2: Как недовольство какое-то. Привет, как тебя зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
2: Лешка, откуда? Самара, да?
0: А вы заметили, что в тему почему-то про то, есть ли у тебя чувство юмора или нет, только честно, звонят мужчины в основном. Типа женщины как будто такие, ну ладно, ладно, если честно, то нет у меня чувства юмора. И все, и позвонил вот, как тебя зовут?
2: Лешка.
1: Леш, меня зовут Леша.
2: Да. Леш, ты веселый.
0: Из Самары ты, да?
2: Тебя можно назвать, допустим, душой компании?
1: Ну, конечно, можно назвать, да. Люблю шутить.
0: Давай тогда, давай какую-то короночку.
2: Мы знаем, что это нелегко вот так вот сразу вдруг пошутить.
0: Но у вас было время подготовиться, потому что мы заранее...
2: Не обращаем внимания на какое-то порицание, вот иронию со стороны Артема. Давай, вот что тебе нравится? Только чтобы в рамках приличия.
0: Да, давай сразу свою плохую шутку, не смешную.
1: Вот, плохую шутку, да. Вчера слушал вас по поводу черного юмора.
2: Да. Ой-ой-ой, страшно.
1: Такой черный, не черный, он тяжелый, сложный.
0: Но нет, не надо...
2: Ну ты имей в виду, что это радио,
0: да,
2: старичок.
0: 10 раз подумай.
1: А я ничего такого не...
2: Давай. Нет,
1: ну медведь, когда шел по лесу, увидел, машина горит, сел и сгорел. Ну, все.
0: Нет, это вот это смешно, это реально смешно, это объективно, реально. Но про медведя это всегда, это, ну, классика, я так скажу. Медведь, смотри, про сгорящего медведя, это так же, как шутки там про мать там или что-то. Это классика, реально, это классика.
2: Классика юмора мирового, да.
0: Угу. Поэтому...
2: Леш, ты подтвердил свое звание весельчака и души компании.
0: Да.
1: Спасибо.
2: Давай, хорошего тебе дня.
0: Пока.
2: Спасибо огромное.
0: А, кстати, это же правда черный юмор считается, потому что там же в шутке сел и сгорел, он же, получается, медведь рипнулся.
2: Но при написании этой шутки ни один медведь не пострадал. Очень важно. Это такой эфемерный медведь, как бы образный.
0: Пока что у него самая смешная была из всех, кто сегодня звонил. Если объективно подумать, вот откинуть эмоции и подумать вот реально холодной головой, у него прям реально самое смешное.
2: Ну, там же, знаешь, как хахашка во рту смеющегося, то есть там у каждого свое,
0: да. Тут видишь,
2: это химия.
0: Единственный человек, который может вот перебить шутку про медведя, это если кто-то позвонит и про ведро раков расскажет. Там, конечно, ну, меня порвет прям. Алло, привет.
1: Алло. Привет, парни.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Алло, это Саня. Саня из Омска.
0: Саня из Омска, расскажи, пожалуйста, ты, ну, приколдесный.
1: Приколдесный, когда выступаю. Сегодня не выспался,
0: поэтому
1: у меня плохая шуточка есть.
0: Давай.
1: Ну, как шуточка, переделка песни.
2: О, обожаю такое, пожалуйста.
0: Давай.
1: Как там банк начинается, припев?
2: Это будто бы банк. Я не каплю, давай.
1: Плюс, моя дама блютуз.
2: Пойдет.
0: Нет, но он хихикнул.
2: Зачтено.
0: Если Кирилл хихикнул, значит, это нормально.
2: Моя дама Bluetooth.
0: Ну,
3: все раздают себя.
0: А моя дама тогда Леня Махно.
2: Bluetooth это
0: Bluetooth,
2: потому что к ней пытаются подключиться, так?
0: Нет, потому что у нее зуб синий. Да. Ладно, давай, пока.
1: Спасибо.
0: А знаете, у вас есть же этот человек, да, у которого в компании, у которого вот есть какой-нибудь зуб, и он вот именно и не желтый, и не белый, он вообще какой-то синий.
2: У меня в компании человек, у которого нет зуба.
0: Это...
2: Да и не один.
0: Ну, это ты из Липецка.
2: Олег, а ты что руку тянешь?
3: А у меня зуба нет одного.
0: Ну, это далекие, видишь, вот те нищетовые. Когда у тебя какого-то зуба нет, которого не видно, это не считается.
3: Я не помню, как по номерам, вот здесь вот.
0: Какой?
3: Ну, вот здесь.
0: Ну, это какой верхний. С краю? Смотри,
3: наверное,
0: шестерка есть,
3: либо
0: семерка.
3: Либо второй, либо третий, я не помню.
0: Так, давай разбираться. Это премоляр или все-таки...
3: Моляр.
0: Моляр. Олег, ты молодец, реально. Спасибо.
6: В выходные новое радио превращается в выходное.
7: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
14: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
17: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
18: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Так, ну що, попытался я тут что-то, короче, накидать. Ну, сегодня что-то вот мы регги слушаем, потому что Международный день регги, и Кирилл предложил переделать какую-нибудь песню на регги мотив. Ну, он что-то пел, и я подумал, надо переделать. Я взял вот регги-инструментал и песню, которая называется «Жиган Лимон».
1: Классик.
0: Классика? Конечно. Ты знаешь текст этой песни?
1: Ну, конечно, на зубок.
0: Все, тогда давай попробуем.
1: Я в детстве подружился с сигареткой вначале.
0: Да?
1: Этот текст?
0: Ну, наверное, да. Я просто не знаю. Я не репетировал это заранее вообще никак, я даже не знаю, как получится, поэтому давайте. Но есть предположение, что у Кирилла все равно получится не регги, а Трофимов, как это.
1: Тут гадалки не ходить.
0: Да. Давай, погнали.

0: А, там минус кончился, прикинь.
1: Да, наверное, это знак свыше.
0: Ну да, кстати, а неплохо получилось, здорово, вообще мне понравилось. Мне понравилось! Мне понравилось. Кому понравилось?
2: Девчонки без ума по мне страдали.
0: Я же говорю, хочется продолжить. Погнали дальше.

0: Ушки Паушиган.
1: А, опять минус кончился. Что такое облом вообще? Каждый раз меню пламывает. Так она 2 минуты, прикинь, это 2 минуты минус идет. Мы 2 раза по 2 минуты спели. Вот это обломчинский, конечно. Но все равно было здорово.
2: Птица обломина прилетела.
1: Да, вообще-то, что такое вообще происходит? Так, ладно, давайте отдыхать уже пора и
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.

0: ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, новое радио, супер хиты и супер новинки на базе, и у нас в гостях должно было быть два человечка, ну пока только один человечек, потому что второй человечек едет, но он скоро приедет.
1: Приветик.
0: Это Даша Блохина,
1: привет. Привет, привет, ребят.
0: Так, чтобы сразу чуть-чуть поднять стрит кредибилити Даши Блохиной у нас в чате, чтобы вот сейчас все такие вот как котики, вот так вот у них ухо вот так бам, Даша Блохина фанатка Киша, имейте это в виду, поэтому сейчас они такие, опа, тогда мы это слушаем повнимательнее.
2: В принципе, Даша, это твой проход вот вообще на любые какие-то мероприятия. Не знаю, конечно, в магазинах скидки должны,
0: конечно,
2: делать, потому что Киш...
1: Классная заслуга за всю мою жизнь, да, фанатка Киша.
0: Ну, дополнительно. Знаешь, искренне любить Киша — это заслуга тоже, поэтому...
1: Я попрошу.
2: Угадай, кто тут, да, не очень, да, слушает часто
0: песни. Это сильно заслуга, поэтому я считаю, что...
1: А я не заставляю никого любить Мишу Горшенева, как бы.
0: Я, видишь, я тоже, я прихожу в аптеки, они говорят, скидочная карта есть, я говорю, нет, ну я вот Канье Веста люблю. Они говорят, понимаете, вот, ну нет, да, тогда.
2: Ну тогда, может быть, Тупак, все
0: они
2: равно
0: говорят,
2: мимо.
0: Нет.
1: А
0: говорю,
1: вот если бы Вертинского, то пожалуйста.
0: Да, то есть я, если проболтаться, что Канье Веста любишь, это наоборот еще побольше платить придется. А за Киша скидочку. Ну расскажите, пожалуйста, Дарья, чего к нам пожаловали.
2: Неспроста же по-любому вы пришли.
1: Вообще нет, у нас, короче, выходит 16 июля. Большое кино в кинотеатрах. Ага. А вот как раз зашел
0: вот
1: и
0: он, Карен.
1: Режиссер.
0: Здорово.
1: Актер и просто творческая личность данного кино.
2: Карен режиссер. Здравствуйте,
0: привет.
2: Карен.
3: Не пойму, кто из вас ведущий.
0: Да мы и сами-то не понимаем. Четыре профессионала голосовых собрались. Причем два из них, соответственно, я и Даша Блохина, прям профессионалы совсем. И Кирилл с Кареном...
2: Что?
0: Ну, я сказал, четыре профессионала голосовой работы. И два из них, Даша и я, прям совсем профессионалы. И вы с Кареном тоже нормальные ребята.
2: Да, да, да, спасибо. Спасибо большое. Карен, что, куда ты подевался?
3: Да, я...
2: В очередь, что ли, на заправку стоял, поэтому опоздал.
3: Да.
1: Ну так что, вот, говорю, Карен, режиссер фильма, который...
3: Все верно, да, естественно, многие подумают, что я приехал прямо с площадки, поэтому опоздал. По большой части так и есть, потому что я сейчас уже на другом проекте, занимаюсь новым фильмом, где Даша тоже будет сниматься.
0: Ага.
3: Да, Даша, ты,
1: Карен,
3: не знала?
1: Мы спрашиваем, подожди, про кино, которое выходит.
0: Таким, томным, да, таким томным голосом, как будто
1: я
0: там какой-то необычный проект.
3: Да. Да, у нас так бывает, актер еще не знает, что он снимается.
0: Ага.
3: Это нормальная практика.
0: Ну, вы типа скидываете сценарий, а потом все другое. То есть он соглашается, да, подписывает бумаги, и вы такие, ну, короче, тут немножко переделали, тут надо, в общем, вот это играть, и все, и куда деться уже.
3: У меня был такой случай.
0: Да?
3: Как раз...
2: Курьезный случай, мы такое обожаем.
0: Вообще,
2: пожалуйста.
0: До чего?
3: Да, был замечательный день, мы начали съемки, как обычно, утро, я приезжаю на площадку, а там стоит другой актер.
0: Ага.
3: Я говорю, а как так получилось? Он говорит, а меня попросили выйти, ну, кастинг-директор говорит, вот того актера вызвали в театр срочно.
0: Да.
3: Вот, ну, понимаете, театр.
0: Ну, вряд ли это Стивен Сигал, давай подумаем, кто это мог быть.
2: Просили подменить, да, получается?
3: Да, вообще, я посмотрел на него, говорю, подождите, ну, это же другой человек. Он говорит, ну, седой же.
2: Ну, вы женщина, а мы парни утверждаем.
3: Да, да. Вот, было удивительно.
1: Карен, важная часть.
2: Да не переживай, даже мы тут целый час будем болтать.
0: У нас времени тут вообще еще до чего.
2: Ладно, давайте сразу проговорим, потом поболтаем. Значит, фильм называется «Отпуск на всю голову», правильно? Ты режиссер,
3: да,
2: получается. Ну, все, поговорили, что?
0: Все, поговорили.
2: А вообще как же?
0: Подожди, ты режиссер и продюсер там, и актер, да?
3: Ну, можно так
0: но
3: сказать.
0: Но это же опасно, да, это можно как Томми Вайсо вот в фильме «Комната» 2003 года, да, знаменитый, где он тоже все роли выполнял, и вот в итоге что получилось? Ты не боялся на себя столько ответственности брать? Это правда лучший фильм, я согласен. Но как бы там по определенным обстоятельствам ты не боялся столько на себя взвалить?
3: На самом деле нет, потому что у меня уже на практике есть такой опыт. Я занимаюсь многогранным творчеством, так как за свои годы прокачал все скиллы.
0: Да.
3: Так надо было сказать.
0: Что, Даша, он правильно сейчас говорит?
1: Не бойся меня, пожалуйста, продолжай.
3: Хорошо. Каждую ночь я просыпался от мысли о том, что я смогу ли я справиться или нет. В итоге я и в кадре, и за кадром. Это чудесное состояние, я не могу передать это.
2: Боже, Карен, какого черта ты несешь?
3: Ладно, не, на самом деле...
0: А у меня не получается так. Давайте вы будете общаться.
2: А там легко, просто придыхание. Придыхание, да и все. Там на придыхание все.
3: Да.
0: О, господи, Карен.
2: О, господи.
3: Так говорят мы.
0: Да-да-да. Я сказал, как буквально, как будто модель из Дубая.
3: Ассистенты, да, на площадке.
0: О, господи, Карен, мы так удосаим.
1: О, господи.
3: Не, подожди, как нам сказать?
2: Уш.
1: Нет. Что? Нет, уш, это что-то...
2: Уш.
1: Нет,
2: уш.
1: Урусаю.
0: Да, почему? А какие-то, это меня так всегда забавляло, как показывают вот это аниме, озвучка именно мужская, потому что, ну, почему-то там надо какие-то всегда жесткие буквы просто выкрикивать. Йорамаре,
2: сэмри говори. А это сказал просто привет, как дела.
0: Да-да-да.
2: Так, ну продолжай, а то Даша расстраивается, когда ты говоришь не про фильм.
1: Да, я расстраиваюсь.
3: Так вот, изначально меня пригласили как режиссера.
0: Да.
3: Естественно, я... подготовился, все, меня утвердили.
0: Ну, там думали, кто, Мартин Скорсезе или Карен Рутюнов вот выбирали.
3: Да, да. Угу. Или Скорсезе.
0: Но за 1500 Мартин Скорсезе не согласился, и поэтому они такие, тогда Карен.
3: Скорсезе Рутюнов.
0: Да-да-да.
2: Скорсезе Рутюнов.
0: И он на камере сороков подъезжает.
2: Так-так-так, пробираемся сквозь приколы.
0: Ребята, почем хурма? Скорсезе!
2: Да, ну что-то, Даша, не смешно, когда вы прикалываетесь. Поэтому продолжай.
0: Ага, да-да-да.
1: О чем вы говорите? Потрясающий каламбур, ребята.
0: Фильма.
1: Здорово, как, значит, господи.
3: Ага. Даша Стоун там вот такие.
0: Да-да-да.
3: Так вот, а позже продюсеры сказали, а вот на эту роль не можем определить актера, так как это отчасти... режиссера продюсерское кино,
0: угу.
3: Они тоже как бы принимают участие, право вето за ними. И они предложили мне, сказали, а почему бы не тебе сыграть эту роль?
0: Ну да, нет, они просто бюджет прикинули, они такие, так, Карен режиссер, они такие, так, у нас осталось еще 850 рублей, нам нужен актер. Карен!
2: Ты согласился,
3: да, конечно. Я сказал, Карен не согласен, но Скорсез
0: легко. Даш, извини, пожалуйста.
2: Потерпи чуть-чуть,
0: мальчишки пошутят. Сделаем, да. Мы сейчас поиграем немножко.
1: Конечно, ребят, играйте в песочнице, я посмотрю.
0: И в итоге Скорсез согласился, и дальше. Потом нужен был продюсер.
3: Да.
0: И опять никого не было.
1: Нужна была главная женская роль. Говорит, ну, Карен, ну, брат.
0: Раз уж пошло.
3: Нет, Даша, брат.
0: И в итоге, про что фильм сняли вы?
2: Это юмористическая картина.
3: Да, это комедия, это такая семейная комедия в жанре приключений, как мы любим. Отчасти это...
0: Ну, вы там за Золотым Граалем, очевидно, охотитесь, раз приключения.
3: Это, можно сказать, приключения авантюристов в новой локации, в новых предлагаемых обстоятельствах.
0: В новой локации, в Рязани.
2: Да, где это происходит?
3: Того, да.
1: А у нас в Рязани, знаете что?
0: Ну там авантюристы.
2: Вот и ты подключилась.
0: Да. А ты из Рязани?
1: Грибы с глазами.
0: Вот.
1: Я не едят, они глядят.
2: Вот и искренняя улыбка появилась впервые.
0: Рассмешили Дашу. Ура. Так, давай.
2: Я еще про Тверь знаю.
0: Какая? Давай, скажи.
2: Про мужа.
1: Муж за Тверь жена.
2: Молодец.
3: А, вот это, знаете, можете в Тверь съездить.
0: Ну нет, такого нет. Такого это ты сейчас придумал.
2: Не надо придумывать.
0: Давайте после паузы выясним в итоге, что за фильм и про что. У нас Карен Рутюнов и Даша Блохина в гостях сегодня, а мы пока немножко отдохнем. Новое радио.
2: От шквала приколов.
0: Ну, конечно.
2: Перевести дух, конечно.

0: Саша Блохина и Карен Арутюнов у нас сегодня в гостях. Разговариваем про фильм, который называется «Как?»
1: «Отпуск на всю голову».
0: Да. А, какие-то, может быть, курьезные случаи происходили. Какую-то, может, воду пропало.
2: Какое-то озеро исчезло. Ну, да. Чисто вот мы вкидываем, а вы...
3: Да, прежде чем снова пошутим, я хотел бы рассказать про кино.
2: У тебя здесь исчезло. Ну, чисто вот мы вкидываем, а вы...
3: Да, прежде чем снова пошутим, я хотел бы рассказать про кино.
2: У тебя 10 секунд, давай.
4: Давай,

0: насладились процессом.
1: Угу.
0: Да? А потом пересматривали это кино.
2: Давай теперь про факапы.
1: Легкая комедия. Это ты прикольно придумал. Типа, ребята будут приходить на фильмы такие, ну не смешно же. А Керн такой, так это же легкая комедия.
0: Да, легкая комедия. А в главных ролях я хочу поблагодарить всех актеров, которые принимали участие. Угу. Дарья Блохина, естественно, главная роль.
2: О, спасибо большое.
1: Жан-Клод Ван Дамм.
0: Максим Лагашкин.
1: Ну, еще
0: естественно.
1: Конечно, да.
0: Наталья Бочкарева. Ну, естественно. Ну, да.
3: Круто.
0: Наталья Рудова.
3: Круто.
0: Да?
1: Да.
0: Да. Владимир Конухин.
3: Пожалуйста.
2: Володечка, просто... молодец.
0: Да, Володечка.
2: Прекрасное имя.
0: Карена Копян, Карен Макарена, которую... Спасибо!
1: Да.
0: Да, не получается мне спародировать Макарена.
2: Спасибо! Да.
0: Во, Даша, получается. Да. И такие известные актеры и, собственно, для армянской аудитории, и для русской, это Грант Тохатян, если помните, которым последний из «Магикян», и так далее. Там Джульетта Степанян, Манюни, и так далее.
1: Ну, понятно.
0: Съемки фильма проходили в Ереване, соответственно, в жару. Это было очень прикольно, когда мы... практически снимаем про полпулаки, про фонтанчики.
1: И Максим Лагашкин такой, хочу мороженое.
0: Да, да. Ага. И я говорю, Максим...
2: Набрали дилетантов, работу не дают. Да,
3: это Максим. Вот это самое.
1: Ага.
2: Да.
0: Да. И, естественно, мы как бы вот бесплатная вода, фонтанчик, чистейшая вода в Ереване.
1: Ага.
2: Карен, не хочешь рассказать про факапы? Давайте расскажу, как мне пришлось учить армянские фразы и очень без акцента происходить.
1: А то ты с Кареном дружишь уже 15 лет и не знаешь никаких армянских фраз.
2: Я знаю много армянских фраз. Это еще не с Кареном связано, еще в институте. Я учила наспор очень много фраз на разных языках. И она звучала так. Я понимаю, о чем ты говоришь, дурак, типа. Или как тебе не стыдно. Я на всех языках знаю эту фразу. Именно такие. И вот это любимая. «In kein nervieres fraus du mopschimreka». Типа, меня нервирует то, что говорит этот дурак. Ну, типа,
1: как произношение, Карен?
0: Ну, если по десятибалльной, то 8.
1: 8, реально?
0: Да.
1: Ну, типа...
2: А там я учила фразу, что бабуля, ты же знаешь, что я не понимаю по-армянски. Бабуля лавелли, да, там было... Как там было? Лавелли?
0: Все. Это потом мы учили отдельно там фразу смешную.
2: Loveness. Ну, что-то я там,
0: да,
2: учила.
0: Да.
2: Ну, короче, на площадке надо было ругаться, ну, как бы...
1: А зачем? Там надо было... Зачем, ну, типа, знать...
2: Ну, суть в том, что я армянка, но...
1: Вот это новость.
2: Ты понял, да?
1: Да.
2: Армянка, говорит, на армянском. Да. Хоть что-то должно быть, да.
1: Ну, да.
2: Но дело в том, что я... обрусевшая, типа, армянка, которая не была давно в Ереване, не общалась со своими родственниками, там, не посещала, не навещала свою бабушку, и поэтому хотелось добавить вот акцент, что я с бабушкой вот этот культурный код поддерживаю.
1: Мне понравилось, что Карен, когда перечислял актерский состав, он назвал 8 армянских имен, потом сказал Даша Блохина, и именно она армянку должна играть почему-то. Ты в какой-то момент, типа, у тебя, ну, ты всех друзей своих собрал, и потом такой, блин, только Даша осталась.
2: Только она способна.
1: Да.
2: На это, конечно.
1: И в итоге тебе удалось, ты можешь сейчас приехать куда-нибудь в Армению и вполне себе поддерживать на армянском коннект.
3: Если надо с бабушкой перетереть, то вообще легко.
0: Да.
1: Все.
3: Ну, круто.
0: Ну, я хочу отметить, что Даша очень хорошо справилась со своей ролью, это правда. И на площадке показала, проявила профессионализм, так скажем, и показала себя абсолютно с другой стороны. Вот, с новой стороны.
1: Новой
0: актерской, да, драматической, я бы сказал. Поэтому всех приглашаю в кино.
1: В какой момент ты это понял? После какой сцены ты понял, что ничего себе, Даша вообще уже новый левел актерства?
0: Там была сцена, когда, значит, бабушка в больнице, и как бы она уже приезжает туда, забегает в больницу, в палату, и говорит, бабушка, я здесь, берет ее руку, и там начинается диалог такой душевный. И там вот все впечатления.
1: Она забегает в больницу, говорит, у нее преждевременное сохранять невозможно, отошли воды.
3: Мариночка, Марина,
1: что с ней? Она рожает, привезли в ближайшую
3: больницу. Это ремейк этой ситуации, да, только на полтора часа растянули.
1: Я пойду с ними.
2: А теперь эта сцена моими глазами, то есть там же много раз снимается одна и та же сцена для того, чтобы набрать крупные планы и дальние планы. А у меня там, я плачу, потому что, ну, как бы, у меня бабушка, ну, как бы, я ее очень сильно люблю.
1: Да.
2: Я плачу. И, представляете, мне пришлось плакать 5 раз, и они брали мои крупные планы, когда я уже полностью, у меня уже красные глаза, и уже они никак щелки.
3: Ты по-настоящему, что ли?
2: Да.
1: Ты можешь прямо сейчас расплакаться?
3: Без всяких дополнительных
2: Не могу, нет, но... там просто момент, я представляла, что это моя бабушка. Что... Ну, там такой трогательный момент, было тяжело, и у меня уже там слез не было.
3: Ну, это так никак и...

0: у никого сердца не хватит каждый раз представлять такие вещи.
1: У меня уже нет сердца.
2: Нет сердца. А есть ли сердце у Карена, узнаем после рекламы.
3: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
5: Новое радио.

0: Карен Арутюнов, Даша Блохина. У нас сегодня в гостях Саша Аникин, Олег, Алина. Все в студии, здесь, right now, на новом радио. Суперхиты, суперновинки, Yo Gang.
1: Спасибо огромное.
0: Извините.
2: Что еще, кроме... Да. Мы про кино поговорили. Давайте, когда будет, во-первых, все это можно увидеть?
3: В кино с 16 июля.
0: Ага.
3: Вот, во всех
0: кинотеатрах. Блин, а я как раз болею в тот день.
3: Бассейн.
2: А там нет такого, что 16 показали и все. Там 17 тоже можно.
0: Я там в длительное болезненное состояние.
2: Рома на период проката.
1: Твоя жизнь, это таблица Excel, да?
0: В целом, да. У меня прописано. Вот я с этого болею, да. Ну а как? Я же должен больничное тоже.
1: Смеюсь, болею.
3: Даже если ты болеешь, то болей за этот фильм.
0: Да, я как... Да.
2: Все хорошо, молодец.
0: Все хорошо.
2: А с детем можно прийти туда?
3: Да, да, это на самом
2: деле. А то потому что вот на Майкла Джексона нельзя с детьми, например.
1: Неудивительно.
2: А что вот там такое было, непонятно?
3: Нет, но на самом деле это кино...
1: Эмоциональные качели.
2: А, дети пусть и привыкали бы тогда.
0: Да. Нет, понятно же, почему детям
1: Карен,
0: нельзя на фильм.
1: Скажи, что ты хотел сказать, эти злые дети. Да,
0: извини, Карен.
2: Извини, что ты говоришь, пока мы перебиваем.
0: Кириллу почему-то непонятно, почему с детьми нельзя на фильм про Майкла Джексона. Мне так понятно, супер вообще, абсолютно.
2: Ну давайте пошутим еще раз про это.
0: Шимон! Карен.
3: Да.
0: Да. Зачем ты его ущипнула сейчас, да?
3: Кстати, в нашем фильме тоже лунную походку делал актер на площадке.
2: Конечно же, Максим Лагашкин.
3: Ну, да, конечно. Да, но не в кадре. Не в кадре.
2: Да,
3: просто Максим Лагашкин.
0: Он говорил: ребят, зацените, что умею. Да. И просто пошел вот так вот.
3: Да, и он говорит: а, я устал, я ухожу. И да, вот так вот, вот ага. Лунной походкой он уходил.
2: В трейлер, да, ушел?
3: Да, в трейлер свой вагончик, да.
2: Слушай, а как бы Максим Лагашкин сказал «Шимон»? Вот как бы он сказал, как Майкл Джексон?
0: Ну, так бы и сказал.
3: «Шимон». «Шимон».
0: Да. Нет, они ему сказали: Максим Лагашкин, мы не понимаем, почему у тебя съемочный день так дорого стоит. И он такой: смотрите, сделал лунную походку, и они такие: а, ну
2: вот это
0: все.
2: Да, это уровень.
0: Тогда понятно. Тогда
2: так, давай, продолжаем разговаривать про фильм.
3: Ага. Да. Можно всей семьей сходить.
1: Можно половиной семьи, можно третью семьи.
2: А со второй семьей можно пойти?
1: Можно со второй.
3: Конечно,
2: все, хорошо.
3: А на самом деле это кино про семью, и про любовь, про родных, и про то, что... золото, которое мы иногда мечтаем найти, на самом деле...
0: Это наша семья.
3: Конечно.
2: То есть ты сидишь с семьей и говоришь: о, это же про нас.
0: Да-да-да.
1: Нет, они думают... Это не вот моя семья.
0: Ну вот я так же. Я пытался. Просто вот дело в том, что на ВБ нельзя оплата поставить семья. Вот там надо только карту именно. Нет такого, что я прихожу в магазин и говорю: я хочу вот телевизор 75 диагональ.
1: А еще хотите смешной момент?
0: Мне говорят: $100. А я говорю: у меня семья.
2: Хотим смешной момент. Мы ради этого и собрались.
1: Да. Короче, мы по фильму, у нас с Кареном романтические чувства.
2: Ага.
1: А так как мы в жизни как брат и сестра, и у нас там вообще нет как перекати поле между друг другом.
0: А, Карен сейчас расстроился, было... по-моему. Карен, но...
1: Нет, дело в том, что когда там стоит поцелуй, я говорю: Карен, давай что-то делать, я не могу с родственниками сломаться, не могу.
0: А Карен уже губки намазывает, вот так вот стоит вот этим вазелинчиком.
1: И мы еще смотрим друг на друга, мы не можем, мы колемся очень сильно. И мы придумали там один ход, чтобы этого не произошло.
3: Да, пусть это увидят в кино.
1: Допустим.
0: 16 июля.
1: Извини, что раскрыла интригу, как бы, но да.
0: Вы увидите в кино, как поцеловаться, не целоваться.
3: Там на самом деле получилось кое-что, но это...
0: А что получилось, узнаете? Карен так радостно сказал. Ну, вообще, это кое-что было.
1: Ну, кое-что там все-таки было, да. 16 июля вы все узнаете.
3: Да-да-да.
0: А вы же понимаете, что режиссер-то Карен, то есть эту сцену он утвердил в любом случае. Ее там изначально не было.
1: Я не думала об этом.
0: Ее там изначально не было, и Карен такой: ну, короче, это мой шанс единственный вообще, давайте сейчас как-то. И он такой: там вообще не подходило, там что-то Даша, она там из больницы выбегает, у нее там бабушка, и там Карен такой: целуемся у больницы.
1: На руке бабушка.
0: Да, целуемся сейчас.
3: В каждой сцене. Даша, здесь надо, чтобы сцена поцелуя. Ну, это нелогично.
0: И Даша подходит такая: Карен, давай что-то делать. Карен такой: ах так, да, не получилось.
3: Да,
2: ну и как теперь? Вот ты пойдешь на премьеру, допустим, как режиссер. И это же волнительно очень. Будешь сидеть с блокнотиком записывать, где поржали, где не поржали, где зашло, где не зашло.
3: Да, это уже профессионально, я всегда оцениваю так фильмы. Волнительно.
2: А ты не думаешь, вот, когда люди не засмеялись там, где предполагался юмор?
0: Что они тупые, думаешь, они просто тупые.
2: Да, ну они вы вообще, добро так встает,
0: Шутка не поняли.
2: Да блин, да вы что, да здесь же прикол был.
0: Смотрите, я объясняю, тут значит шутка
2: на паузу поставьте. Есть же такое желание.
3: Это как мы говорим, это синдром юного КВНщика.
2: Да. Да.
3: Блин, что-то зал сегодня вообще тухляк.
2: То есть тогда надо обвинять всегда зрителя, конечно, и зал, не себя, естественно. Да, вот да. Артем по этому принципу и живет.
1: Они еще просто, вот они все снобизмы, да, ведь они просто не доросли до этого.
0: Конечно. Да не дотянулись до уровня.
2: А зритель, да, который оценит эту шутку, еще не родился.
1: Для того, чтобы понимать этот омаж, нужно иметь хоть какое-то образование.
0: Ну, поэтому давайте, да, сразу утвердим, что вот вы когда пошли на фильм, который ребята показывают 16 июля, если вы с шуток не засмеялись, скорее всего, ваша IQ просто стремится к нулю, поэтому.
1: Да, Карен, а что просто... за агрессивный эфир? Просто наорали на людей,
0: знаешь? А пусть они в тонус чуть-чуть. Конечно, чтобы они чуть-чуть пришли в себя.
3: Нет, смотрите, есть еще такой момент, что когда говорят, ну, шутки, это же определенные, ну, шутки можно смотреть в юмористическом шоу или там телепередаче и так далее. А это легкая такая лирическая комедия. Там есть нотки и драмы, там есть о чем задумываться, есть о чем где-то даже всплакнуть. И поэтому не надо оценивать только с позиции, ну что, смешно, не смешно. Нет, это вот должно
0: всплакнуть
3: быть
0: за Карена, которому не получилось с Дашей поцеловаться.
1: Не, оно должно быть...
0: Чисто по-мужски.
1: Должно было получиться трогательным, я думаю. В этом, в этом его суть.
2: Вот. Все. Ну там Максим Лагашкин, поэтому не переживай.
3: Да.
1: Извините, там мы там только... все трогательные.
3: Угу. Подождите, не сомневайся. Там и Наталья Бочкарева трогательная, и даже Наташка Рудова там моментами прям... Я просто плакал, да.
0: А там реально, там же говорю, там выходишь потом с премьеры, там вот так вот подходят тебе, говорят, покажи на этой кукле, где этот фильм трогал тебя.
2: Ну, вот такие, видишь, приколы.
0: Ну, тогда на паузу, наверное.
2: Даш, вот ради этого ты и проснулась сегодня в 8.
1: Да, я очень рада.
0: Вернемся.
2: Приходи еще, заскакивай.
0: Да.
4: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
5: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
1: Зачем коту усы?
2: Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
0: 16+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
9: Это же Фиосик.
8: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
0: Супер.

0: Мы тут с Кареном анекдоты травили за эфиром. У Карена такое же примерно извращенное чувство юмора, как и у нас, потому что я ему рассказал анекдот про моряков, и Карен его понял. А сам он перед этим рассказал похожий анекдот, как и про моряков. Расскажи, пожалуйста, вот чтобы я тоже потом его цитировал, про бабку, да.
1: Бабушка приходит к врачу, а врач тоже бабка.
0: А врач тоже бабка.
2: Ребята, так здорово, что вы встретились.
0: Да. Это разнос. А еще вот он сейчас рассказывал про апельсины анекдот, а я там знал уже концовку, так что я говорю. Так что, потому что это классический анекдот, поэтому, Карен, спасибо тебе реально. Да. И он и про моряков понял, потому что я...
2: Ну, вот мы слились в едино, как аватары.
0: Ну, вот смотри, вот про моряков, да, что не... Ну, смотри, пирс, море, гуляют по пирсу два моряка, и тут один гром поворачивается и говорит, ты знаешь, а я вообще-то и не моряк.
2: Не Лиза моряк.
3: Ну, ясно, я. Да, а ты не любишь вот тупняк какой-нибудь, дебилизм, знаешь, вот в юморе.
2: Но нет, почему? Тупняк же разный бывает.
0: Да.
3: Ну вот то, что сейчас происходит, это же тупняк.
1: Тупняк Шакур есть.
2: Ладно, ты реабилитирован.
0: Да.
2: Было неплохо.
3: Тупняк Шакур. А он что вот он носит в качестве верхней одежды?
1: Шакуртку, конечно.
0: Да, шакуртку Кобейна. Шакуртку Бэйна.
3: Да. Дружит со шакуртком Кобейна.
0: Да, да, да. Так, ладно, подождите. Мы вообще-то...
2: Курит шакурт.
0: У нас осталось 5 минут. Нам надо...
3: Да сейчас.
0: Нам надо еще...
3: Фильм?
0: Да.
3: Какой фильм?
2: Нет, что за фильм, на который ты меня утвердил, а я не знаю? Что там? Что там
1: так
2: делается?
1: Это «Отпуск на всю голову», который выйдет 16 июля во всех кинотеатрах.
3: А расскажи подробнее, ты не рассказывал, кстати.
0: Про что фильм хотелось бы знать?
2: Ты думаешь, что у меня амнезия?
1: Будет ли там Максим Лагашкин?
4: Слушайте, вы на самом деле, вот вы очень тонко подметили.
2: Где тонко?
4: И я, конечно же, должен раскрыть тайну состава нашего фильма.
0: Да.
4: Я должен признаться, ребят, да, там снимается Максим Лагашкин.
1: Ты что?
4: Да, да.
0: Ну, это шоу-то.
4: Да.
0: Ну, конечно, да, ну да, ну.
3: Таким вещам надо подготавливать, конечно, в аудиторию.
0: Ты бы сказал как-то заранее. Что никто же не готов к этому всегда, когда фильм включает российский.
4: Я долго думал.
2: Российский фильм.
0: Да.
4: Долго думал, как сказать.
0: Российский. А как он вообще успевает? Он вот согласился в вашем проекте снять. У него же параллельно там еще 80 миллиардов фильмов, наверное. Как вы поймали человечка?
4: Да, ну это вопрос переговоров.
3: Просто огромную кучу бабла дали, да.
0: Понятно. Главное дело-то, Даша, ты к ней подошел, да спросил, нет. Ты свободна? Ну да, свободна, и все, и вы пошли сниматься.
2: Нифига себе, ты обесценил мой труд.
0: Чего?
4: Нет, но всех актеров... На самом деле я расскажу, что это самое сложное, соединить ансамблевые вообще сцены, когда все актеры со своими занятостями смогли найти время и вот соединиться. Тем более это же там минимум 7-8 человек в кадре постоянно. Это очень сложный процесс, на самом деле.
0: Сколько вы по времени снимали его?
4: Это суперскоростной фильм.
0: Да? Быстро?
4: Да.
0: Ну, типа за день?
4: Не, ну не за день, но...
0: Ну, да, за день.
4: Примерно чуть больше 2 недель ушло.
0: Ну, и 2 недели ты должен находиться на площадке всегда. То есть ты вот где вот снимаете, никуда не уезжать, потому что съемки постоянно, ты спишь, снимаешь.
4: Как правило, съемки, которые за границей или там за территорией локации основной, считаются как экспедиционные съемки. Поэтому, когда экспедиция, это значит, что мы все выезжаем в одно время, в 1 час, в 1 период, снимаемся и потом обратно уезжаем.
0: Какие-то дают командировочные?
4: Конечно, да.
0: Сколько? 5 тысяч дают?
4: Не, ну как? На 5 тысяч бюджет фильма.
0: А, блин. И то 4 500 из них Лагашкину отдали, да.
2: Самое смешное, я помню, что когда я отходила ко сну, жили в этом отеле, и над моей комнатой был какой-то ночной клуб, и я только ложусь спать, и там просто через 5 минут тут-тут-тут-тут-тут, я такая, да ё-моё!
3: Армянский ночной клуб?
2: Да, армянский ночной клуб.
0: Сразу видно, Даша фанат Киша, потому что она не засыпает, а отходит ко сну.
3: Вот это вот просто
0: в проклятом старом доме, где там долбит буф-буф-буф.
2: Извините, это не только касается Короля Шута.
0: Да. Так, ладно, давайте подытожим. У нас осталась минута. 16 июля. Фильм, который называется...
4: «Отпуск на всю голову».
0: «Отпуск на всю голову». Смотрите, потому что Карен хочет есть, реально. Ну, нужны какие-то... Чтобы вы хотя бы отбили фильм. Чтобы ему дали еще денег, чтобы он еще один снял. Вот. И актерам-то понятно. им уже заплатили.
2: Ты заплатил
0: деньги.
2: Ему за рекламу? Ты можешь забрать у него деньги, пожалуйста?
0: Как актерам-то уже деньги дали, соответственно. Там сейчас вот проблема в том, продюсеры отобьются или нет, а это...
4: Да нет, здесь на самом деле просто всех приглашаем в кино, чтобы получили это настроение, эмоции, которые мы туда попытались вложить. И правда, было сложно, проект необычный, но мне кажется, получилось.
0: Через сколько это кино появится, ну, на площадках или даже на зеленом кинотеатре, например? Сразу же.
3: Зеленый театр, это старый. Знаменитый зеленый кинотеатр.
0: Нет, типа у вас выйдет параллельно сразу где-то на площадках там на
4: Нет, спустя время прокат. Да, да. Сначала идет кинотеатральный прокат, и только потом уже платформа.
0: Ну, подождем.
4: Нет, не надо ждать. Идите в кино с 16 июля во всех кинотеатрах страны. Отпуск на всю голову.
0: Все. А у нас были Карен Рутюнов, Даша Блохина. Спасибо, что пришли. До свидания.
5: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
14: Слушай, новое.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: И новинки тоже в полном порядке. И вообще команда такая солидная собралась в студии. Ты мне эфир поклеил, спасибо.
2: Поклеил эфир.
1: Поклейка от Right Round и Must Have. Данил Михайлов здесь, мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Тося Чайкина.
3: Я так устала от этих вопросов.
0: «Трек-стрел» — это абсолютно коммерческая история.
3: Чем хуже, тем лучше, потому что это схавают.
0: Это история, скажи мне, про какую-то неразделенную любовь,
3: да,
0: получается?
3: Да, абсолютно. Я тогда очень сильно меня это... разбила.
0: Почему с тобой не выступает Маркул?
3: У меня есть такая черта, я очень назойливая бываю, спугнула.
0: Человечка.
3: Человечка, да.
0: У тебя подростковый период был очень интересный.
3: Прям с утра употребляли алкоголь в каких-то нереальных количествах, причем очень плохой алкоголь. Я все-таки поняла, что, знаешь, я живу для того, чтобы писать музыку, а впоследствии, чтобы эта музыка оставляла какой-то светлый след. Постараюсь подавать в каком-то смысле хороший пример.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть». Реклама.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый».

0: Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Редкий случай, когда отпочковавшийся от популярного бойс-бенда артист не пропадает, а порой еще даже и набирает. Малик Зейн на новом радио. Словно немножечко повторяет биографию Джастина Тимберлейка и, например, Робби Уильямса. Счастливого плавания, как говорится. А в целом, поплавать сейчас было бы неплохо, но занимаемся, скорее всего, чем-то иным. Я, например, суперхиты и суперновинки ставлю. Ребятушки, я, кстати, поплавать в эмоциях предлагаем в ближайшую субботу в Лужниках. Держите детали.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
1: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Новое радио.
11: Новое радио.

0: На новом Джейсон Деруло недавно отметился со стадионным концертом, как водится, в Москве. Кстати, не первый за последнее время, уже успел и в Петербурге в прошлом году, и также в Москве спеть в прошлый раз Татьяну Крутукову, по-моему, в этот раз «Седую ночь», причем безо всяких там искусственных интеллектов, отметился с ласковым маем, понимаешь ли. У нас, кстати, ласковый июль. Хочется верить, что ласковые и супер ласковые хиты и новинки к ним скоро.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

обратил внимание на календарь и увидел, что сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Поэтому не пренебрегай, а вот что любопытно, этим самым солнцезащитным очкам 826 лет исполнилось. Ваучки!

0: не обязательно только во дворе. Будут и гитары, будут и барабаны, и синтезаторы будут. И, конечно же, различный спортивный инвентарь, потому что День московского спорта мы проведем в Лужниках вместе с тобой. Я надеюсь, я обращаюсь сейчас к админу нашего
1: Олеженьке. Получается, я похудею. Я смогу позаниматься спортом.
0: Ну или же наоборот, наберешь массу, качаясь там где-нибудь.
1: Я уже и так в дверь прохожу боком. Как мне, куда мне еще набирать? Ну,
0: продолжай, может быть, станешь
1: бодибилдером.
0: Маскотом нового радио, а он должен быть большой и сильный.
1: А я думал, наоборот, это такой мягкий, плюшевый какой-нибудь медвежонок.
0: Кстати, тоже очень отличная версия, поэтому, если ты нарядишься в этот самый костюмчик, мы будем очень рады тебя видеть именно в этом состоянии. Так, что сегодня утром было у нас здесь в эфире? Расскажи, пожалуйста.
1: Сегодня утром Райтрауну подарили чипсы.
0: Так.
1: И он всем предлагал их жевать. Я вот, например, одну пачку урвал, можно будет посмотреть мой, не интертеймент, а как это?
0: Рылс?
1: Не рылс, а на трансляции было запечатлено, как я хожу по студии и ем чипсы.
0: Понятно, ну а потом жалуешься, что не можешь пройти в дверь. Ребятушки, приятного аппетита, все-таки время-то обеденное, с нас отличный музыкальный аккомпанемент для тону.
2: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: АО «Прокат

0: приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Моя игра.
4: Это вот это.

То же самое можно и про вокал «Елки» сказать. В нем бы тонуть и тонуть, слушать, и слушать, наслаждаться и наслаждаться. Ну, собственно, мы этим и занимаемся регулярно. Да, кстати, это новое радио, ребятушки. Как известно, мы существуем не только в режиме FM, но и во всех социальных сетях, мессенджерах и так далее. Ну, а еще, ребятушки, у нас тут появилась мультипликационная форма, ознакомиться с которой успели еще пока что не все, но время для этого предостаточно. Поэтому добро пожаловать в мультсериал.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
8: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Брюстин на новом радио. Австралийская исполнительница, которая очень долго поддерживала андрогинный образ ради того, чтобы ее, как-то вот сразу в гендер не определяли. Потому что считает, что в электронной музыке очень часто женщин всерьез не воспринимают. А она сама занимается и созданием всех сэмплов, и мелодий, и, собственно, вокальных партий. Вот. Ну, а потом, собственно, она открыла личико, оказалось, что ой, какая красотка, и что пряталась-то, спрашивается. Новый радио, суперхиты и суперновинки. До конца часа у нас и Мод, и Егор Крид, и Кельвин Харрис, и кого только еще не будет. Главное, что здесь ты.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Новое радио, ребятушки, давно хотел сказать, и вот сейчас произнесу с выражением. Встречай новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Стабильный поток, бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимые из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки всегда рядом. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений 12+.

0: не такой, и сразу всякие нецензурные продолжения фразы в голову лезут. Озвучивать я их, конечно же, не буду. Вот, о красивой музыке поставлю, мам, не горюй сколько, вот. Но предварительно, ребятушки, предварительно напомню, что у нас имеется, можно сказать, с сегодняшнего дня прям мясистый имеется, потрясающее приложение, которое называется Radio Hub. Обязательно его скачивай, а теперь подскажем, чем же оно так потрясающе.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Radio Hub. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если скучно, если грустно, и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термо

изоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Услышь весь район, новое.

0: Sky Full of Stars. Очень аллегорично, очень романтично и даже отчасти драматично. Группа Coldplay на новом радио поведали о небе полном звезд. Ребятушки, я тут открыл календарь бесполезных праздников. Ну и сейчас тоже из лишнего пафоса поведаю о том, что сегодня отмечается. Сегодня отмечается День куриного бога. Знаешь ли ты, что такое куриный бог? Вот и я тоже не знаю, что такое куриный бог, поэтому открываем, значит, ссылочки и видим. Куриный бог — это камешек с отверстием, причем с природным отверстием. Если такой камешек был найден нашими предками, они, значит, приносили его в курятник, вешали на колышек, и, соответственно, таким образом кикиморы перестали приходить по ночам и давить кур. Опаньки! На этом минутка бесполезной информации завершается, и возвращаемся к суперхитам и суперновинкам на новом радио.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
4: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Новое

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Всегда хочется пить в это время джус, прямо не выходя из бассейна, но приходится заниматься чем-то другим. Я уверен, что мы с тобой в этом очень похожи. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А и... часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть». Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука,

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
4: Та-дам!
2: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.

0: Ту-ту. Приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: уж, конечно, с витаминкой каждый сможет. И давай без Тимы Белорусских на новом радио. А, ребяшки, опросы наши в социальных сетях регулярно показывают, что процент слушающих эфир не через радиоприемник постоянно растет. Это и умные колонки, и интернет-потоки, и приложение нового радио. Так вот, друзья, встречайте новое официальное приложение нового «Радио Хаб». Это стабильный поток, это бесплатный, без регистрации, он работает даже в фоновом режиме. Слушайте эфир, смотрите трансляции из студии, выбирайте любимое из нашей библиотеки контента. Где бы вы ни были, суперхиты и суперновинки всегда рядом, поэтому давай, не тормози. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Вынужденно констатируем, что и сегодня не пятница, но давай признаем, в среду это делать уже немножечко приятнее, чем во вторник. Далее все по классике. С нас отличный музыкальный аккомпанемент. С тебя великие дела. Данил Михайлов на месте. Мое почтение. Напомню, ты служишь.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Что такое кино, если плохо

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Нинига, Акмаль, а также спешл, суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
9: Новое радио.

0: Что ж, продано. Женя Трофимов и комната культуры на Новом радио. Поезда, вокзалы, вот это вот все. Захотелось почему-то в тамбуре оказаться, чтобы там пахло обязательно сигаретами, но, наверное, такого уже тамбура и не найти. Чтобы вот этот вот подстаканник тяжеленный и чай, хоть сахаром и не пью, но в поезде почему-то заходит прям идеально. Ладно, все, от романтики к трудовым будням возвращаемся. Данил Михайлов в ответе за саундтрек дня.
1: Прогноз погоды на Новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

обозримой перспективе напомним, что означает словосочетание «магия радио». Ну и в целом напомню, что 20 минут только музыки можем себе позволить, почему бы и нет. Отличного продолжения дня.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
3: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу, я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна. Учитесь, неудачники. Тьфу, я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна, оказалось. Да, меня все...

0: слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
0: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь. Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Фоне. Новое радио. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
5: Леденящая тревога и пугающий страх. Странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля.
6: 18+. Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Новое радио.

0: Вернусь завтра уже и шагать буду с удовольствием по улице, жариться, париться, запекаться и, не знаю, преть. Полина Гагарина на новом радио только что, Данил Михайлов тоже был здесь, Дима Лапиков на месте.
1: Уже здесь.
0: Пришел прохлаждаться.
1: Да, скажи... на самом деле здесь лучше, чем на улице.
0: Ну да, скажи, пожалуйста, ты уже скачал радиохаб?
1: Я в процессе.
0: Скачай срочно радиохаб, и ты скачай, и вы, друзья, скачайте срочно радиохаб, радиохаб. Радиохаб скачайте. Для чего? Чтобы слушать новое радио вообще везде, чтобы вообще пользоваться шикарным приложением. Ну и вообще зря мы его, что ли, создавали. Там гениальные умы такие.
1: Подожди, еще раз, что скачать?
0: Радиохаб.
1: Все, качаю.
0: Радиохаб. У себя
1: качаю.
0: История. Скачивайте на телефон, на смартфон, на вот эту вот замечательную штуковину дорогую, скачивайте и пользуйтесь.
2: Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: радио. Новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Забавную новость увидел. Отличникам ЕГЭ подарят красивые мобильные номера. Выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам, смогут оформить номер с цифрами 555. А вот та девочка, которая сдала 5 экзаменов на 500 баллов, что ей подарят? Какой красивый номер у нее должен быть? Надо подумать. Дмитрий Лапиков с этой минуты у микрофона. Тебе отличного вечера.

0: суперхиты, суперновинки. Конечно же, все это будет в ближайшие минуты. Появится DJ Smash, Руки Вверх, Лирик, Зиверт, Кост Лакоста и многие другие. Тебе отличного вечера. Рассказывай, как проходит он. Едешь домой, не едешь, работаешь. Что происходит в нашу соцсеть? Заходи, фоточку скидывай, пиши, рассказывай.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Слушай.

0: твоем магазине приложений. Радио 12+. Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
8: Это же Иосиф.
7: Милана Хаметова. Давид Манукян. Мари Краймбрери. Амелия. Эльдар Джарахов. Вики Шоу. Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
14: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
15: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
16: Новое радио.

0: нашел хорошие новости, в кавычках, этим вечером. Ладно, это у нас Эльман Моно были пустые вечера. Человечество может исчезнуть из-за нейросетей. Но рискнуть стоит, считают аналитики. Короче, аналитики посчитали, что искусственный интеллект может уничтожить людей с вероятностью около 33% всего лишь там. Но если этого не произойдет, то технология может улучшить экономику и уровень в жизни аж в 55 раз. Поэтому, прям так и написано, риск приемлемый. Вот и живите с этим. А еще живите с тем, что буквально через 10 минут начнется Эвиленд. Нужно будет оставаться здесь, слушать громче, наслаждаться. Ну и, конечно же, присоединяться к обсуждению темы. А какая?
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле, жилой квартал «Голос притяжения», квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: radio.ru.
1: В Магнитогорске 8 вечера. Новое радио.

0: на новом радио.
1: И да, у меня вообще нет настроения, если честно. Я даже не буду препараться. Ребят, сегодня не токсичный четверг, настроение уже такое, уже прогрето. Но я не буду пятый раз эту историю рассказывать, какая я тупая, заказала одно в другое место, надо перезаказывать. Вообще, забейте. Вообще, просто думать об этом мы не будем. Помимо этого, у нас есть еще другой прикол. Я, значит, с тех пор, как у меня аллергия, а это последние 2 года, я постоянно не могу понять, какая дозировка мне необходима для того, чтобы существовать. Я отрицаю аллергию на черешню, хотя она у меня есть. И вот вчера я, как всегда, вечерком ем эту черешню с кайфом, понимая, что у меня

0: таблетками. И просто весь день я всех ненавижу, потому что мне очень плохо, я хочу спать, меня мажет, размазывает, как будто я не антигистаминное пила, а я даже не знаю, что. Мне вот еще 2 часа посидеть и на казантип можно, если честно. Короче, ужасно, осуждаю себя со всей силы, и я не могу никак привыкнуть к тому, сколько пить их надо. Черешню я еще и на сегодня заказала, у меня каждый вечер я ем черешню. Как я могу тут... Тоже такие интересные. Почему из всех аллергий на свете мне досталось самое отстойное? Летом на все фрукты с косточкой. Вот на все. Вот все фрукты, где есть
1: косточка. Подожди, ты забыла,
0: косточка.
1: Что у тебя еще и до этого на цветение?
0: Это-то ладно, к этому можно привыкнуть. Ну, типа, цветение, ладно, ты неделю, две, три мучаешься. И все, сейчас уже вроде как ничего не планируют цвести. До осени, зимы, до следующей весны. А вот ягоды, все ягоды с косточкой.
1: Это, подожди, то есть тебе плохо?
0: Да, я ем.
1: И ты продолжаешь есть?
0: Да, да, я просто обычно... Я вчера решила поэкспериментировать и подумать, а что если у меня уже накопилось достаточное количество антигистаминного в крови, и я могу просто поесть черешню? Ну, типа, без таблетки. Обычно я пью таблетку и ем. Ну, я поела. Не накопилось, как казалось. Пришлось пить после. Короче, ребят...
1: Ты очень хорошо подходишь под фразу «У беды было одно начало».
0: Я не скучала.
1: Не, ну вы...
0: Мне не было скучно.
1: Выглядит примерно так это все, потому что ты еще и продолжаешь мучиться, и мне нравится, что ты заказала себе еще черешни. А завтра в четверг ты вообще придешь?
0: Нет, я заказала и персики, и абрикосы, и черешню. Но я еще ничего не ел. Все, отстань, блин.

0: хочется.
1: Блин, ну Сергей Лазарев, конечно, любовь вообще. Он такой вообще лучший.
2: Да.
1: Нам просто... Ладно, не буду об этом говорить.
2: Но я понял тебя.
1: Да. Так, значит, что я еще хотела рассказать? Значит, вот вчера я рассказывала, что пацанам прислали коробки чипсов и Кузи Лакомкина. И я сегодня прихожу, и Дима сказал, что передали, что это для меня. Также он потом решил переобуться. Я в итоге не поняла. Расскажи нормально, что и кто тебе сказал?
2: Никита зашел, сказал...
1: Какой
2: так,
1: Никита?
2: Так, все скидываем на Никиту. На нашу, который...
1: Который технарь или Никитин?
2: Нет, который технарь.
1: Так, и что он говорит?
2: Все скидываем на него. Он сказал, Эви вчера ныла. Ну вот, пацаны что, не доели? Это уже не говорил.
1: Но ты он можешь сказал, нормально пересказать
2: историю? Сказал, нет, он сказал, что Эви вчера ныла, и поэтому вот парни себе забрали, что хотели, а все, что осталось, вот, пожалуйста.
1: А с чего ты взял? Так это мне или всем?
2: Да тебе, тебе.
1: А почему ты сказал, что всем?
2: Потому.
1: Так как был-то на самом
2: да
1: деле?
2: Да тебе, тебе, говорю же.
1: А если
2: же
1: мне,
2: ныла.
1: Почему ты забрал... Я хочу и ною. Было бы странно, если бы вы ныли, а вы тоже все
2: тебе
1: ноете.
2: Тебе вернуть сколько? 100 рублей за пачку чипсов?
1: Нет, просто странно. Почему ты решил, что мы с тобой настолько близки?
2: Это налог.
1: Налог за что?
2: Это ты вот знаешь, такие вопросы лучше не задавай.
1: А я задаю.
2: А вот Нина.
1: Не, я же тебя сюда посадила.
2: Неважно, за что налог. Сказано,
1: не надо через
2: сказано,
1: меня мстить
2: налог...
1: Саше Титову.
2: Причем тут Саша Титов вообще? Причем тут Саша?
1: Какой еще налог?
2: Налог? Ну, с 1 июля новый налог на чипсы. Ты не знала?
1: Нет.
2: Ну, так новости читай.
1: Ну, ты вот расскажи какую-нибудь новость. Так, что ли, я должна была сказать?
2: Ну, пример, да, кстати.
1: Не нужна мне какая новость. Я хотела пост вообще с темой оформить, но я еще не успела. Сижу, болтаю.
2: У тебя слишком сегодня унылое настроение.
1: Унылый ты, а у меня просто грустно.
2: Ладно.
1: Прогрев к токсичному четвергу. Почему? Потому что в пятницу я работаю с Усишкиным, а с тобой только завтра. И мне нужно сразу выдать всю порцию токсичности, чтобы у тебя не было желания возвращаться сюда как минимум еще месяц. Понимаешь? Потому что мы
2: да
1: бы так...
2: Да нет, минимум два.
1: Да хоть три.
2: Я
1: на день меньше
2: услышал
1: будем
2: тебя,
1: работать,
2: родной.
1: Поэтому нужно сбалансировать. Сегодня такой, как будто сегодня уже мини-токсичный четверг, а завтра макро-токсичный четверг.
2: Макро?
1: Ну, а как?
2: Или макси?
1: Ну, я хочу, чтобы макро было, типа,
2: ладно.
1: Увеличено. И макси, типа, большое.
2: Хорошо.
1: Макро-макси.
2: Понял, макраме.
1: Макраме. А макраме это когда слюнявая бумага и делают фигурки. Или это другое? Это папье-маше. А макраме это что такое? Это нитки?
2: Да. Что-то там. Ты должна
1: была
2: помнить.
1: А, подожди. А из чего? Амулине. Что за слова вообще? Нет, мне нужно понять. Я понимаю, мулине это из которых делают финички. Папье-маше это апресс-папье. Подожди, спутались все сложные слова в мире. Так, друзья, мне нужен срочно эксперт.
2: Пресс-папье – это штука, которую придавливают бумаги, такая тяжелая.
1: Так,
2: это вообще не относится...
1: Это, чтобы делать фигуры из бумаги. Мулине – это делать фенечки, а макраме... Вот тут-то вы все...
2: Я вот не боюсь. Это узелковое плетение.
1: Ну, то есть это плетение или это
2: да,
1: нитка?
2: Да.
1: Или
2: да,
1: нитка?
2: Это схема...
1: Ну все.
2: Техника плетения.
1: Друзья, мы только что разобрали 4 слова, которые никогда в жизни вам не понадобятся. Пользуйтесь.
2: Все, темы не будет?
1: Можно было бы за 2 недели запомнить, что нужен еще трек, и потом на 3-й раз я говорю тему.
2: Для хорошего настроения.
1: Спасибо.

0: нравится всегда.
1: Что тебя не устраивает?
2: Ты что-то сказать хочешь?
1: Кто-то тему хотел озвучить, нет?
2: Во-первых, на каком основании ты указываешь мной? Во-вторых, да, друзья, мы сегодня будем обсуждать... я просто еще не написала. Я вам скажу по блату первым. Мы же все-таки на радио, на работу, а не в соцсетях. А есть ли у вас братья и сестры? Братья и сестры есть у вас. Один вы в семье или нет? Если есть, то какая разница в возрасте и как вы общаетесь? Вот. Я бы, конечно, хотела добавить токсичности из серии того, что когда один ребенок, значит, он будет избалован. Но я не буду этого добавлять, сегодня же все-таки среда. И потому что Анечка сидит здесь. К Анечке нет таких претензий. Поэтому все окей. В общем, пишите, есть у вас или нет разница в возрасте, общаетесь или не общаетесь. И вот все в этом духе. Подумалось мне. Скучаю по своим братьям. Надо написать, кстати.
1: А сколько у вас разница в возрасте?
2: С одним 6 лет, и это безупречная разница в возрасте, которая только с годами раскрывается. А второй вообще мелкий, поэтому я просто его люблю, и он просто любит меня. Вряд ли мы когда-либо будем тусить.
1: Хотя... А мелкий это сколько разница?
2: Ему будет 13.
1: Нормально, приличная разница.
2: Ну да, сложно. А мелкому, который средний, ему будет 24. Мы с ним даже ездили отдыхать с моими друзьями. Не, это вообще изумительная разница, потому что
1: прям
2: мы прям кореша. Вот. В общем, я через секунду пост дропаю, и пишите, где найти пост, сами знаете. Ага.
0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43. С-452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти...

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: хочется всегда.
1: Я не придумала, что говорить.
2: Тему обсудили.
1: Ну, новости. Мы уже обозначили. И она уже, если что, в социальных сетях базируется. Можете уже хихикать и все писать на свете. Кстати, расскажу тогда про брата своего. Значит, у меня брат самый лучший на свете, как факт. И, значит, ему родители решили подарить отпуск, потому что он много работает и учится, и не был на море уже очень давно, 3 года. Последний раз он был со мной в Грузии. И знаете что? Мой брат не подвел меня. И он действительно повел себя как мой лучший брат, потому что он сказал: «А может, нам поехать с Эвелиной?» И я такая: круто, если это будет оплачено папиной картой, любое вообще, любое направление, любой день. Ну, конечно, папиной картой это вряд ли будет оплачено. Хотя я не знаю, почему я так говорю, не помню.
2: Может, повезет.
1: Ну да, просто иначе никогда не было, но я должна немножечко поиграть. Вы должны соблюдать вот эту грань, когда вы самостоятельный, но...

0: чуть-чуть самостоятельностью, и родители реально подумают, что ты самостоятельный, ну, и скажут тебе «делай». А тут ты должен как бы проявить инициативу к этой самостоятельности, но вовремя откатить назад, чтобы они все равно вспомнили, что ты ребенок. Это очень важно, это очень важно. И тогда вообще все будет супер. Ребята, я знаю, о чем говорю. Но больше всего мне нравится, когда родители приезжают по делам в Москву, а дела у нас только у папы. Мамино дело с нами гулять. И тогда у мамы включается то, что ей кажется, что мы здесь голодаем все, и вообще нам всем очень плохо. Поэтому мы просто
1: да,
0: ходим
1: кстати.
0: И едим, и все покупаем.
1: Так тебе еще готовят вроде бы, нет?
0: В Ярославле, да, в Москве нет. Зачем готовить, если мы постоянно
1: гуляем?
0: Когда
1: у тебя приезжали родители, разве не готовили? Не готовила мама? Мне кажется, казалось, что ты выкладывал что-то.
0: Нет,
1: ну, да ты ладно.
0: Меня перепутал с кем-то опять.
1: Точно, точно.
0: Но у них есть такие приколы, что я помню, что я натерла ноги, и мама такая... Так, ну пойдемте купим там пластырь, носки. Ну, Эвелин, так давайте кроссовки купим. Зачем этот пластырь? Я зачем-то включила вот этот вот, да у меня, да я не хочу, да мне не надо, да мне не надо, зачем мне не надо? Матвей такой, мне купили самбо, ты зачем? Мы выходили в одинаковых. Я думаю,
1: И тебе не купили в итоге?
0: Нет, я потому что сказала, нет, не надо, поехали домой на такси, я уже вызвала такси. Но я вот переиграла, я об этом говорю, что иногда ты должен вовремя остановиться с этой самостоятельностью, потому что она может завести тебя, ну, что ты реально должен показывать какой-то самостоятельный. Отвратительно. Мне кажется, самое прикольное в ощущении быть ребенком, это быть ребенком. Неважно, сколько тебе лет. Вот. Ты новости ищешь?
1: Нет.
0: А что ты читаешь?
1: Я просто читаю. Просто в мобилке сижу.
0: Круто.
1: Да нет, я... Ну, у меня новости какие, знаешь, какие слова нельзя говорить мошенникам, например.
0: О, вот. Какие.
1: А я сейчас скажу тебе. Я тебе сейчас скажу, значит,
0: у когда... У Сашкина была рубрика, когда он каждый раз рассказывал новые способы разводил. Вот это очень похоже.
1: Так вот, если вдруг так получилось, что тебе позвонили мошенники, нельзя говорить. А ты можешь вот угадать их? Три слова всего лишь.
0: Да. Нет.
1: Нет, нет, там нет. Да, было.
0: Да, согласен.
1: Уже два.
0: И данные, наверное, какие-то свои.
1: Нет, это понятно. Еще одно слово.
0: Да, согласен.
1: Вот из этой же серии оно такое...
0: Подтверждаю.
1: Молодец.
0: Реально?
1: Да.
0: Блин.
1: Три из трех, все, ты обезопасил себя, никаких мошенников, ничего.
0: Нет, а я, скорее всего, наоборот, показала, что я тот, кого разведут.
1: Потому
0: Почему? Что мне позвонят, я скажу, да, алло, да, да. Да, я все согласна, согласна,
1: вы,
0: подтверждаю.
1: Вы, Эвелина Малинкина, да, я согласна.
0: Подтверждаю.
1: Да, подтверждаю, точнее.
0: Ребят, это отличный способ и отличная возможность в очередной раз напомнить вам, что, пожалуйста, не берите трубки с незнакомых номеров. Если человек, который вам звонит, не может написать вам смс-ку, то вам и не нужно с ним разговаривать. Всегда можно написать, типа, это вот тот-то не мог дозвониться, хочу обсудить с тобой контракт на $1 миллиард, например. Если такого нет, то, скорее всего, там вас будут разводить, либо с вас что-то попросят. Зачем это надо? Не общайтесь ни с кем. Я советую жестко. Попробуйте, это
1: ликбез
0: очень успокаивает.
1: По мошенникам. А про гуф эту новость видела?
0: Что именно?
1: Что теперь в политике человечек.
0: О-о-о.
1: Вот так вот.
0: Но у нас есть Канье Уэст дома.
1: Да,
0: вот наш,
1: да, кстати.
0: Наш слоняра. А какие у него тезисы? Можно ознакомиться?
1: А я как-то просто увидел заголовок, меня он удивил, и я думаю,
0: ну... Я думаю, там будет что-то типа, нужно делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Если такой, я голосую за гуфа. Гуф, это гуф.
1: Ну вот, это пока вот все новости, которые у меня есть. Вот.
0: Спасибо, Дмитрий.
1: Я подготовлю обязательно.
0: Выборка супер.
1: Мошенники и гуф.

0: хочется всегда.
1: Так, я сегодня потратила несколько часов на саморазвитие, а именно, что правильно... Смотрела рилсы.
2: Ага.
1: И, значит, сохранила для вас совершенно удивительные, невероятные подкаты. Дмитрий, запоминайте. Вот смотри.
2: Записываю.
1: Вот мы просто представляем диалог. Вот скажи, привет, у тебя сегодня тоже воскресенье? Ай, нет, подожди.
2: Я так. Должен сказать.
1: Нет, это... Ну ладно, я просто буду читать. Привет, у тебя сегодня тоже воскресенье?
2: Привет.
1: Да нет, ну типа... Это как написать ненавязчиво. Ну понял? Ну типа ты не ищешь причину. То есть, это самолет?
2: Я понял.
1: Дальше.
2: Привет, а у тебя есть родители?
1: Вот да, знаешь, да, вот... да, да, да, да, да. Дальше. Я тебе во сколько сегодня позвоню? Понял? Ну, тебе... дальше. Как правильно, июнь или июль? Дальше мне очень... Вот следующее, я понимаю, что все, что до этого был разогрев, но это просто невероятно. Меняю вас 21.10 на вас... В 21.00.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это...
1: Умоляю. Я когда это увидела, я думаю... Это просто... Это пик. Понимаешь?
2: Ну, это хорошее было, да.
1: Лучше вообще быть не может. Да, можно я еще расскажу?
2: Давай.
1: Нет, давай, давай ты скажешь, как будто это ты мне говоришь. На, вот прочитай. Там третья строчка.
2: Так.
1: Но смотри на меня при этом.
2: Подожди, а можно я другие прочту? А потом в конце... Эви, вопрос. Ты какой ногой ходишь чаще? Правой или левой? Одно сообщение тебе или два другой? Ну, это такое, ладно.
1: Это, да, знаешь, можно и обидеть.
2: А, кстати, вот хотел спросить. Я вот думал, на самом деле, тебе так написать. Вот ты как вообще? Продукты любишь? Воздухом дышишь? Кстати, воду сегодня пила?
1: Да. Ну, теперь скажи любимое.
2: А другой ты тут видела? Если полы вымыты, то потолок вам, нам, тебе. Ну и, конечно, я хочу написать...
1: Только, ну, с душой, прям с чувством.
2: Эви, привет. Знаешь, я меняю вас 21.10 на вас в 21.00.
1: Это просто потрясающе, клянусь.
2: Но у вас 21.10.
1: Если это использовать, хорошо. Я уверена, что это будет работать. Умоляю, друзья, я вам всем это дарю. Хотя бы разочек. Умоляю.
2: В жизни так написать?
1: Да, потому что если бы мне так написали, я, скорее всего, во-первых, я бы точно ответила. 100%. Потому что я вообще не читаю.
2: Знаете, как сейчас будет? Она сказала это. Вы все сейчас... напишите ей в директ.
1: И теперь вот. Я никому не отвечу.
2: Да, потому что надо было написать до того, как ей попался этот рилс.
1: Да.
2: И до того, как она узнала о таком подкате.
1: Ну, потому что...
2: Либо подождите пару недель, она забудет.
1: Недель. Завтра.
2: Пару дней. Пару часов подождите. После эфира напишите ей.
1: Реально, потому что я практически не читаю директ, я отвечаю тем, с кем я общаюсь постоянно. Ну вот, например, Димусик мне присылает рилсы, и я ему. Поэтому наш диалог, он поддерживается всегда. А если бы мы, например, не общались, ну, я ему не читал.
2: А если вот не вас, а, например, газ, и тебе что-нибудь с газ... Газ знакомим. Ладно, давай, ну, я, нет, его, давай,
1: да,
2: я не буду.
1: Да, давай ты, вот не надо, уже все готово, хорошо было. Не надо додумывать.
2: Поэтому, видишь...
1: Это надо делать?
2: Это попозже сделаем.
0: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: все инструменты РУ. Для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Бабас! Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
5: Новое радио.

0: Так, погнали. Мы сегодня обсуждаем, есть ли у вас братья и сестры, как вы общаетесь, не общаетесь. Может быть, вы один ребенок в семье, и вот как вы себя ощущаете, и все такое. Самое время, что правильно читать сообщение, да, Дмитрий?
1: Конечно. И что, ты хочешь, чтобы я начал?
0: Да.
1: В твоем шоу? Я могу, знаешь как, я могу рассказать свою историю. У меня же тоже есть брат.
0: Давай.
1: Но это brother from another mother.
0: Прикольно.
1: И между нами 1.5 года разница.
0: Ну, это вообще мало.
1: Это вообще мало, и это достаточно прикольно.
0: Это очень... Это прикольная разница. И что, вы хорошо общаетесь?
1: Нет, он перестал со мной общаться.
0: Ой, это, наверное, простите, это болезненная тема для тебя.
1: Нет, я не знаю просто. Ну, знаешь, бывает у 30-летних мужиков какие-то загоны, когда у них рождается ребенок. Я же теперь дядя.
0: Это очень мило.
1: Но я никогда не видел этого человека и, возможно, и не увижу, потому что... Ну, вот так.
0: Ну, ты уверен, что это та история, которую ты хотел поделиться? Потому что начинал-то ты бодро.
1: Ну, я зато...
0: Закончилась какой-то драмой.
1: Ну, я люблю его, поэтому...
0: Да он знает, что ты любишь его. Он просто думает, что ты не любишь его, а ты любишь его.
1: Конечно. Может быть, как-нибудь перестанет обижаться.
0: А чем ты его обидел?
1: Ничем. Ничем, просто вот.
0: Учитывая, что мы с тобой общаемся уже год, я могу предположить, что ты просто отказываешься признавать, что ты что-то сделал не так.
1: Нет.
0: Потому что есть некоторая закономерность в твоих действиях. А еще ты жесткий газлайтер, так что, может быть,
1: чего?
0: Ты что-то там...
1: Чего? С какой стати вообще?
0: С какой стати? Я не знаю, как вышло.
1: Или ты забыл, или ты не знал. Так
0: короче,
1: вот.
0: Погнали читать тогда. У тебя грустная история. Я надеюсь, что вы помиритесь, и ты увидишь своего племянника, племянницу.
1: Племянника.
0: Ну, еще племянника.
1: Нового,
0: как зовут?
1: Нового Лапикова. Марк.
0: Красиво, кстати. Че с лицом?
1: Я вообще просто... Ничего... Так, Миш, если ты слышал...
0: Марк Михайлович.
1: Да.
0: Вообще,
1: мэ. Нормально. Я никаких претензий не имею вообще.
0: Да, да. Но у него трясутся руки.
1: Неправда.
0: Ладно, все, читаем сообщение нормально. Так, у меня есть брат, и у нас огромная разница в возрасте. Мне 22, а ему 2. Так что, по сути, общаться сложно.
1: Так это как твой ребенок в теории мог бы быть.
0: Да, это правда, это очень мило. Но это просто умиляться и радоваться, и быть для него тылом. Зато ваши дети, ну, точнее, ваши дети, в смысле, вот ваши дети, которые родятся, если их нет, смогут дружить с вашим братом. У меня тоже был такой план, но я немножечко, ну, припозднилась. Да, чуть-чуть.
1: Но вообще, как показывает практика, такие люди правда не общаются. Ты не замечала, что когда большая разница в возрасте у братьев и сестер, то это... Ну вот, например, наши с тобой ровесники, у кого-то, Эви, вот действительно есть братья, которым там типа 50 лет. Вот такая же 20-летняя разница, прикинь. У них свои дети, свои семьи, и вот этого братского, сестринского вообще нет никакого. Вы просто родственники.
0: У меня есть пример такой. Мы учились в школе, получается, в 11 классе, а у моей подружки, старшему брату, было 35. И... Понятное дело, что мы были не на короткой ноге, но они очень хорошо общались. Ну, типа, он для нее был просто действительно старшим товарищем. Это просто другое. И вы...
1: Тут еще от воспитания родителей,
0: да,
1: зависит.
0: Да, конечно. Ну, например, у нас нет ощущения, что мы Васю Малинкина, наоборот, пытаемся во все наши активности как-то привлечь и создать для него вот это безопасное чувство, чтобы он мог нам доверять. Потому что ему только в этом году купили телефон, и ему его выдают очень дозированно. То есть до этого...
1: Сколько ему?
0: 12. Будет 13.
1: Это какой класс?
0: 5-й сейчас будет, по-моему.
1: Ну, нормально.
0: У него был кнопочный телефон, и у него вообще были сначала часы, которые просто, ну вот, датчик слежения. И потом был кнопочный телефон. И вот сейчас ему, как взрослому, купили, зарегали в телеге, и, соответственно, мы с Матвеем пытаемся, мы между собой кринжуем и осуждаем его в том плане, что нужно провести беседу, но создаем ощущение того, что мы не сливаем про него информацию родителям, потому что он там иногда борщит, стикеры подозрительные, темы подозрительные. Телеграм-канал у него свой есть, он нас туда подписал, родители нет. Но просто...
1: Нормально.
0: Да,
1: нормально.
0: Но мне нравится...
1: Вспомни себя в 12 лет, когда ты била палкой по лужам.
0: Ну, да, примерно так и было. Вау, у этого теперь телеграм-канал. Но мы под прикрытием работаем. Но мне нравится, что я могу наблюдать за тем, чтобы он ничего плохого не сделал, ему не сделали. Потому что это, значит, Дурилкин, они поехали сейчас с родителями на тачке в Грузию, и он на паспортном контроле, на таможне, снимает все вокруг и свой паспорт со всеми данными. И я им пишу: Василек, нельзя снимать на таможне, тем более паспорт. Такой, я не знал, теперь буду знать. Я типа не подумал. Но я не могу его осуждать, потому что 2 года назад, когда я снимала влог, а как вы все помните, я боюсь летать, и для того, чтобы не бояться, я перед этим, ну, пью всякие напитки, которые успокаивают меня. Uh-huh. Я в один момент так этих напитков напилась, что мне казалось, что всем весело, как и мне. Поэтому я на таможню вот так залетаю с влогом, и мне тут же подходят и говорят, надо удалить все. Это не обсуждается. А мне очень было страшно в этот момент. Я думаю, все, меня сейчас не выпустят из страны. Меня арестуют, я нарушила закон. Просто удалила, показала. Вот, пожалуйста, я все удалила. Вот из недавно удаленных тоже все удалила. Пожалуйста, я больше не буду. Поэтому вот.
1: Вот карьера быстро и закончилась.
0: Поэтому он-то в 12 это сделал, а мне почти 30 было. Не могу его осуждать.
1: Не осуждаем. И тебя тоже не осуждаем.
0: Не осуждаем.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что тут. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Реклама.
4: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное, свежее.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Слушай.
12: Новое.

радио. Новое радио.

0: шоу. Я извиняюсь, время летит. Я просто предвкушение, я так люблю праздники, особенно, вот я, например, не очень люблю свой день рождения, но я люблю день рождения всех людей вокруг меня. Особенно, когда речь идет о близких людях, я прям очень люблю, как будто бы, я не знаю, мне от этого радостно и приятно. И я в предвкушении завтрашнего дня, потому что, во-первых, что может быть лучше, чем праздничный бранч? Люди недооценивают бранчи вообще в этой жизни. Ужин, все понятно, обед, но бранч, поздний завтрак, я всю жизнь... Что?
1: Потому что большинство, наверное, работают,
0: да,
1: в это время.
0: А это моя большая беда и боль, потому что я всю жизнь обожала поздние завтраки.
1: А тебе-то как мешает?
0: Как больно, когда ты хочешь с кем-то это разделить, а все на работе. Понимаешь?
1: Ой, и ты думаешь, ну вот я грустный.
0: Нашел какое-то классное, модное, оверпрайс место, где я потрачу много бабок. И как хотелось бы, чтобы кто-то тоже разделил с тобой.
1: Чтобы кто-то тоже потратил, чтобы не так грустно было тратить столько бабок.
0: И всегда это на выходные, а там начинается, ой, давайте мы лучше отоспимся. Я думаю, как...
1: В смысле, отоспимся? А вы что, не работаете по 2 часа в день?
0: Мне от этого очень плохо. Поэтому, когда я слышу бранч или поздний завтрак, я очень этому радуюсь, потому что это уже достаточно для того, чтобы выпить детского шампанского, но не так рано, чтобы...
1: Я в один период своей жизни бранчевал просто каждый день. Знаешь, почему?
0: Почему?
1: А я с 5 утра до 11 работал, и самое время было бежать
0: так
1: есть.
0: Так это ужин твой, получается, был?
1: Ну,
0: после работы.
1: Бранч-ужин, да, мой.
0: Я очень-очень люблю бранчи, поэтому я прям в огромном предвкушении, что завтра, понимаешь, ты просыпаешься, ты собираешься, наряжаешься, и у тебя после этого еще остается время, чтобы чем-то позаниматься.
1: А разве бранч это не когда ты вышел такой, типа, я живу здесь, да, вот в центре, вот,
0: ну,
1: буквально
0: тоже,
1: 2 минуты,
0: да,
1: такой вот.
0: Ну, это у меня прошлым летом так было, это когда ты надеваешь просто шорты.
1: На чили,
0: да,
1: максимально.
0: Такой, типа, ну, все, идем бранчевать.
1: А если ты на бранч нарядилась, то...
0: Ну, это значит, что у тебя просто много классной одежды и вкус. А вот люди типа тебя, да, конечно.
1: Какие люди типа,
0: да,
1: меня?
0: Вот эти вот, вот эти вот.
1: Так, ты вообще давай, знаешь, тут какая новость?
0: Ну?
1: К 35 годам.
0: Угу.
1: Ты это запиши. А, значит,
0: так тут... и ты запиши, тебе, наверное, тоже будет 35.
1: Ну, когда-нибудь, да. Кем я стану, когда вырасту? Так вот, тут одна просто...
0: Дим, тебе почти 30.
1: А, почти.
0: Тебе 30 в следующем году?
1: Нет.
0: А с какого ты года?
1: А, да.
0: Ну, так и что? Ты зачился?
1: Ну, мне-то еще 29-то нет, поэтому я и не считаю. Короче, значит, одна женщина заявила, мы не будем, мы не токсичная радиостанция, поэтому только добрый вайб. К 35 годам россияне должны успеть создать семью,
0: ага,
1: состояться в профессии и стать родителями как минимум 3 детей.
0: Ну, 3 она что-то загнула.
1: У нее, между прочим, 1 ребенок.
0: А, по-моему, она отстает чуть-чуть.
1: Но неважно.
0: Не, ну можно конвейером выдать, но я планирую конвейером выдать погодок. Вот у меня такой план. Потому что мне, в принципе, нравится идея. Мы сегодня обсуждаем, есть ли у вас братья и сестры. И я понимаю, что это сойти с ума, но в моем мире мой будущий муж адекватный челик. И у нас с ним все супер.
1: Челик.
0: И мы с этим челиком понимаем, на что
1: чувачок
0: мы идем.
1: Чувачок.
0: Ну,
1: слушай,
0: такой.
1: Зато если чекануться, то погодно, да, вот так,
0: да,
1: сразу,
0: да,
1: быстро,
0: да,
1: выросли,
0: да,
1: уже,
0: да,
1: и все.
0: Да, я думаю, что нужно просто сразу бахать погодок, немножечко пострадать, а потом прикольно, они будут одно, ну, то есть они всегда будут друг у друга. Это классно, у них небольшая разница в год. Год, полтора, два, вот так.
1: Но с другой стороны, ты похож на человека, который один раз родит и скажет... Все,
0: ну, планирую, ну,
1: ноги моей здесь больше не
0: нет,
1: будет.
0: Я бы хотела родить, ну, 3 раза, но я понимаю, что я бы оформила погодок и как будто бы дальше сами занимаюсь. И собаку я бы вот купила.
1: А, потому что в той самой фразе-то звучит «тигрят возить на самбо», а не «тигренка». Правильно?
0: Ну да, да,
1: да. Так,
0: да.
1: Так что
0: а я рассчитываю, что типа я что, просто так их буду наряжать? Я их буду наряжать, чтобы возить их на вот это самое самбо. Но очень нужна еще девочка. Ну, блин, неужели 3? Ребят, все в следующем году. В следующем году. В этом году мы чилим. В следующем году 1 января наступает. Я сразу же с кем-то знакомлюсь. Я выхожу на улицу, и там сразу мой вот этот лучший в мире челик.

0: Мы сегодня обсуждаем, есть ли у вас братья и сестры, какая у вас разница в возрасте, общаетесь, не общаетесь. И вот теперь мы как-то начали читать и отвлеклись, поэтому сейчас нужно, ну, по-любому уже почитать. Но про погодок Белка написала, что у нее погодки, и это кайф. Ребят, мы будем детей в другой раз обсуждать. И точно не с Дмитрием Лапиковым. У него токсичный вайб всегда. Потому что он меня младше, и он думает, что это смешно. Так, погнали. Есть младший брат и сестра. Разница 2 года и 8 лет. Ну, это вообще супер. Общаемся нормально. Подколоть друг друга не упускаем возможности. Сейчас сидим вместе. Встретились после работы. Слушаем новое. Всем хорошего вечера. Ребята. Я надеюсь, вы в машине просто сидите и слушаете радио. Иначе я не могу представить, что вы слушаете радио. Не в тачке. Но это очень приятно. Спасибо. Дальше.
1: Люблю сестру. Переживала, что когда ей будет 18, мне будет 30. Но сейчас разница не особо заметна. Просто по-старшински продолжаю ей подкидывать тыщенку-другую и кормить вкусностями. На отдых пару раз ездили вместе, не разругались, уже хорошо.
0: Нет, это вообще супер. Но я помню, что мне долгое время не хотелось брать никуда Матвея. Вот особенно, когда у меня был переходный возраст. Я думаю, что он вообще ребенок. И я очень ругалась из-за этого с родителями. А сейчас... Вообще такого нет. У меня, я везде, куда можно позвать, всегда его зову. И всегда я могу у него денег попросить. Это вообще просто нонсенс. Ну, сейчас, я не помню, когда это было такое последний раз, но я помню, что были ситуации, когда я просил денег у младшего брата.
1: А подожди, ругалась с родителями, потому что они что, навязывали тебе его общество?
0: Ну да, из серии, что ты пойдешь гулять, только если возьмешь с собой Матвея. А я же хотела идти. Ну вот эта вот странная компания, когда тебе 13, а с вами почему-то тусят люди, которым 25-28. Это, как правило, пацан, который вечно что-то пьет. И это никого не смущает до тех пор, пока ты не вырастаешь.

0: подросткового возраста и думаешь, а что ты вообще с нами делал? Я вот просто вспоминаю вот эту компанию. Огромная компания, у вас человек 30-40, и там были вот эти взрослые люди, и я думаю, что они вообще с нами делали? И мне еще надо было брать с собой Матвея, а ему было типа 7-8. Я говорю, мне нужно там брата забрать. Я помню, когда, получается, мне было лет 12, потому что я помню, что мне нужно было его забрать из садика вечером. Это была вообще трагедия для меня. Но мои друзья меня всегда поддерживали, и мы просто толпой за ним приходили. Наверное, поэтому у Матвея с коммуникацией проблем никаких нет. Дальше, что еще? Я отмотала случайно. А, вот вижу. Ей старшая сестра, разница 2,8. Мне нравится еще вот эта деталь. Не 3, не 2, не 2,8.
1: 2,8. Все четко, да, братья, мне кажется, знают разницу между собой.
0: Люблю, безумная поддержка, опора в жизни, ни на кого не про меня. Мне тоже кажется, что когда у вас есть братья и сестры, это очень классно, потому что ближе брата и сестры нет друг к другу людей. Не знаю, попадался вам этот трилс или нет. Но, как правило, этот звук идет после того, как вы сначала дрались ужасно, а потом вам нужно срочно помириться. Когда ты ударил брата и понимаешь, что он начинает плакать, и ты пытаешься его успокоить, а он, как назло, начинает еще больше плакать. И ты начинаешь, я тебе все куплю, я тебе все отдам, пожалуйста, не говори маме. Если у вас хотя бы раз в жизни такого не было, возможно, вы не трушные братья и сестра.
1: Кристина пишет, есть 5 братьев, я вот тут немного не понял, но вроде и понял. Разница 1 год со старшим, судя по всему, 6, 10 и 13 младшие.
0: Какая-то задачка.
1: Да, разница 1 год старше, 6, 10, 13 младшие.
0: Это разница или это их возраст?
1: Ну, как будто бы разница. Разница, причем с ней.
0: Сложно.
1: Вот у Кристины разница 1 год со старшим братом и 6, 10 и 13 с братьями, которые младше нее. Вот я думаю, что это такая мысль была.
0: А, ну, блин, это здорово на самом деле. Когда вас очень много, это круто, это классно.
1: А как тебе, знаешь, мне ее подарили в 16. Отточила на ней мастерство материнства. Обожаю, люблю бесконечно. Один из самых близких, дорогих мне людей. Счастлива, что она у меня есть. Сестра просто подопытная.
0: Это правда так. У меня, я говорю, вот Вася Малинкин младший. Типа, он появился, когда я заканчивала 11 класс. Поэтому весь базовый... Почему я четко знаю, во сколько там кризис у ребенка? 3 лет, 7 и далее. Я все это умею. Потому что ты автоматически становишься...
1: Участником этих
0: этого.
1: Кризисов.
0: Меня как бы туда не посвящали, но я спокойно меняла и подгузники, и дома оставалась с ними со всеми. Поэтому в этом плане это хорошо. Тебя как будто вот реально на подопытном всем этом обучаешься всему. И потом уже не так страшно, наверное. Не знаю, не хочу рассуждать.
2: Эви Ланд на новом радио.

0: Музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru.

0: сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: завсегда.
1: Значит, недавно видела у Райтика, что он там завершил все свои разработки по компу, все красиво оформил и скачал на комп игру «Дальнобойщик». И представь, он сидел в неоне, у него все красиво светится, а он еще играет дальнобойщика, но... Ты играл в дальнобойщика когда-нибудь в детстве?
2: Дальнобойщики.
1: Ну да, да, ты играл?
2: Я играл, я не помню просто уже разницу, я играл в Евротрак-симулятор. Это то
1: нет,
2: же самое.
1: Нет, это другое.
2: Нет, это... Ну, я не помню уже просто. Но как бы...
1: А у тебя был руль?
2: Атмосферу знаю, нет, руля вот у меня не было.
1: Блин, а у меня был руль.
2: Нет, я не настолько был богат.
1: Тебе сразу купили КамАЗ, чтобы ты на нем сразу учился ездить. Короче, я написала, и там очень многие написали Райт Рауну, что ему обязательно нужно купить руль. Только так ты поймешь вообще, насколько.
2: А потом он будет, как эти подростки, знаешь, он уже будет приходить такой, ну что, ребята, заступаем на смену, бросать ключи, у него будет картонная коробка с зеркалами, да, там диски наклеит себе на лобовуху, вымпелы повесит.
1: Это супер, потому что я вчера, значит, пошла после эфира прогуляться, и в Павшинской пойме мир сошел с ума, и я вот Диме говорила о том, что такое чувство.
2: Птицы улетели?
1: Да, такое чувство, что кто-то играет в Sims со всеми дополнениями. Там буквально, во-первых, весь мост был заставлен, там опять продавали ягоды. Я в прошлый раз купила там 2 килограмма клубники, вся нижняя клубника была с плесенью. Меня развели как дятла вообще в Вуде. Вчера он продает малину. Ну, малина, в принципе, такая ягода, которая живет 15 минут, как будто бы. Она умирает примерно.

0: на сразу, и там обязательно вот эта вот живность клоповидная.
1: Не я видел рилсы, которые ты лайкаешь, оставил комнату открытой.
0: Да, вот это оно сидит.
1: А там какой-то ростом с человека таракан, насекомое, что-то еще.
0: Причем я не боюсь, например, пауков, но мне просто не нравится живность. Вот. Короче, я вчера иду по Павшинской пойме, и там просто тут саксофонист, тут сладкая вата, тут дети носятся. И катаются люди на этих, как он называется, гироскутер, гидроскутер. Угу. Понял?
1: Да.
0: И это
1: нет,
0: все...
1: подожди.
0: Ну как он называется?
1: Гидро — это на воде?
0: На воде.
1: Да, гироскутер — это...
0: Это гироскутер, понял?
1: Ну я понял, нормально, нормально. Ну, типа... Да, питоскутер.
0: Да. И это все фигня, потому что там был человек, я на него смотрю, и я понимаю, что я хочу быть им. У него тоже был гидроскутер, но это был гидроскутер в виде молнии Маквин. То есть это буквально машина на воде. Там как-то все завуалировано, и кажется, что тачка едет по воде. И он дрифтил по воде. Красная молния Маквин. Если это аренда, я хочу знать, где и сколько. Заберите все мои деньги и сосиску в тесте. И два варенья, клубничное и абрикосовое, которое мне мама передала, очень вкусное. Но мне нужно знать, потому что вот в этом это очень стильно.
1: И кроксы тебе нужны тогда?
0: Да, я очень хочу кроксы.
1: Молния
0: да,
1: Маквин, либо хочу. Шрек.
0: Нет, я не люблю Шрека.
1: Как-то мы будем это комментировать.
0: Да, мы с тобой уже это обсуждали. Я говорила, что в детстве он меня пугал. Я играла... Вот игра «Шрек» мне очень нравилась на компе. Она суперская.
1: Что написано там?
0: Здесь написано «Бумага Влад Нига». Смешно.
1: А сзади прав нет.
0: «Книга челленджи». Вот тебе, пожалуйста. «Книга челленджи» или «Нига челленджи». Да, люди, которые здесь работают, кстати, все почти старше 30 лет. Кроме Димы Лапикова. Дима Лапиков у нас еще...
1: Юнец.
0: Да, юнец. Пионер! Я забыла, там была целая подборка, как называть людей младше. Но мне пионер только запал в душу. Смешно.
1: Очень. Эви Лэнд на новом радио.

0: Я подумала о том...
1: А что это такое?
2: О чем ты подумала?
1: Я подумала о том, что нужно сказать что-то про трансляцию, а я смотрю, как будто в трансляции это нас и нет совсем.
2: Ну да, бывает.
1: Ну-ка, друзья, те, кто смотрит трансляцию, напишите, пожалуйста, все ли работает? Где еще можно, самое время напомнить, где еще можно глянуть?
2: Ну так Радиохаб есть. Замечательное такое приложение,
1: что
2: знаешь?
1: Что же это такое?
2: Ой-ой-ой, это то место, где ты можешь слушать нас круглосуточно. Вообще, слушать, переслушивать, судя по всему, да?
1: Смотреть, пересматривать.
2: Смотреть, пересматривать.
1: Ну, там есть все программы, которые есть на новом радио. 1+1, Эвиленд, ЧБР, Выходного, Суперхиты, Суперновинки, Хит-парад, Высшая лига. Все-все-все есть в Радиохабе. Все трансляции
2: без
1: есть.
2: Без СМС и регистрации.
1: Без СМС и регистрации.
2: Это важно.
1: И бесплатно.
2: Да, да. И
1: короче, все это бесплатное приложение.
2: Короче, прям, да, у вас в телефоне, вот вы захотели что-нибудь переслушать, эфир, похихикать, или просто классной музыкой, или вот вы думаете, а что ж было там в 8 утра, 12 минут, 30 секунд, и вы зашли, просто послушали, и все. Все это в Радиохабе, который вы можете найти и скачать, самое главное, у себя в маркете. В своем телефончике.
1: В маркете.
2: Да.
1: Поэтому,
2: в магазине.
1: Ребят, вот, пожалуйста, пожалуйста. Так, у нас белочки уже спят, такси для них не работает. Если подождать, то чуть позже, примерно после Эвиленда, зайдет ко мне. Я просто рандомное сообщение из чата решила прочитать, потому что увидела слово «Эвиленд». Я думала, какое-то обращение, а тут какие-то белочки обсуждаются. И такси.
2: Белочки какие-то пойманы, судя по всему.
1: Да, белочки пойманы, очевидно. Блин, хорошая шутка.
2: И мне... опять не ты ее
1: да,
2: сказала.
1: Да, мне очень всегда грустно, когда кто-то шутит смешнее меня. Ну, это часто бывает. Но в моем присутствии это не часто бывает. И я расстраиваюсь, что я не сама придумала это. Но я, как правило, что-то запоминаю и просто в другой компании. Это знаешь, когда тебе прислали смешную шутку, и ты пересылаешь человеку, который тебе нравится. Делал такой? Да, конечно, все мы так делали. Пользуйтесь. Реально работает.
2: Круто, спасибо. Но ты давай, ладно, подготовься, еще есть время.
1: К чему?
2: Ну, не знаю, смешно пошутить.
1: Ты, если два раза пошутил за две недели, ты давай.
2: Ну, не два раза.
1: Сейчас будем приземляться.
3: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первые распродажи года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
13: Крики? Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» в кино со 2 июля. 18+.
14: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники.
15: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
14: Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: Я планирую в октябре лететь на концерт Рианкиного мужа. И в последнее время замечена тенденция, что Риришка ходит везде за ним, на всех концертах. И
1: я вот думаю, какова вероятность...
2: Что мультивселенные схлопнутся, и два одинаковых человека встретятся.
0: Ну, мне просто... Это хорошо. Но мне просто интересно, какова вероятность там оказаться. Потому что Канье Уэста свою женушку притащил в Тбилиси. Странно, неожиданно. Может быть, и Остап Роки тоже притащит Риришку в Сербию. Не знаю, не говорите пока Райтрауну никто ничего, потому что он сейчас начнет вонять, еще заглазит меня, поэтому подождите, я куплю билеты, и потом пусть начнет говорить, что я деньги трачу на глупости всякие, лучше бы дома сидела. Дальше. Только обсудили молнию Маквин на воде, тут сообщение прилетело. Здравствуйте, приезжайте к нам в Казань покататься на красной молнии Маквин. Это скоростная водная джет-кар. Можно дрифтить. Мне нравится. Я была в Казани один раз. Супер. Это было вообще потрясающе. Казань очень красивый город. И вкусный. Все эти учпачмаки.
2: Учпачмаки.
0: Они самые.
2: Блин, у них есть какой-то фастфуд местный. Я забыл, как называется. Помнил. Ну вот, типа, знаешь, как Мак, только с местной кухни. И это было так вкусно.
0: Да, в Казани.
2: У меня
0: супер.
2: Единственное негативное воспоминание про Казань, это меня, ну, видимо, потому что я такой сладкий. Меня съели комары, просто жесть. Я был летом там, и там было очень много комаров. В остальном прекрасный город. Да. Красивый, вкусный и добрый.
0: Да, мне в Казани понравилось про комаров. Я родилась в городе Ухта, это республика Коми. Там, ну...
2: Это домашние животные.
0: Да, домашние животные. А еще...
2: Мама, я хочу комара завести. Нет, у нас есть комар дома.
0: Там выходит, вот это как раз-таки размер человека, вот оно сидит в дальней комнате. Я почему лайкаю? У меня флешбеки в детство. Еще я была в Карелии как-то, мы сплавлялись на байдарках. Там тоже, знаешь, ты просыпаешься утром вот в палатке, и ты видишь просто, сколько их сидит на сетке, и ты понимаешь, что самое сложное сейчас вылезти из палатки и просто сразу куда-то пойти.
2: Ну, просто или достать огнемет свой карманный,
0: вот
2: да.
0: И самому задохнуться вместе с этими комарами. Поэтому, ладно, комарами нас не испугать. Мы сегодня обсуждали, есть ли у вас братья и сестры. На самом деле, очень много сообщений, но мы что-то с Димулькиным сегодня обо всем, да ни о чем. Как-то мы мало почитали, как будто бы. Ну, вы все молодцы в любом случае. Самое главное, что если проводить, как бы сказал Усишкин, подводить итоги сосисочной, это голосование, да, то абсолютное большинство, ну, не одиноки в своей семье. Это круто, это здорово. Я за то, чтобы, если есть возможность, пусть детей будет много, это весело. Они потом вырастают, они потом общаются, и вообще...
2: Вас поддерживают.
0: Конечно, и родителям прикольно.
2: Стакан-то воды. Лучше уж два человека принесут.
0: Да, да. Лучше, ну, подстраховаться, да, чтобы неизвестно, кто там чего как, потому что мы тоже, естественно, родители почему-то резко начали, меня вообще никогда не задавали этот вопрос, но сейчас
2: когда
0: они такие...
2: Когда твои дети?
0: Да, сейчас впервые за 30 лет жизни я с этим столкнулась, и они такие, все круто, но, ну, хочется, да, вот твою мини-версию хотелось бы рассмотреть.
2: А представляешь, что у Матвея появятся раньше дети?
0: А я сказала, что есть Матвей посмотрел на меня, и мы вместе сказали, Вася точно вас не подведет. И Вася, а Вася, ну, понимаете, просто у нас Вася Малинкин, он реально, у него много друзей, много подруг, и он уже, у него есть своя карта, которая вот туда кидает деньги для обедов, и Василий всегда своих подруг водит обедать. Зачем звать на свиданку одну? Он берет сразу двоих, всех их кормит, поэтому Васю все очень любят.
2: Все схвачено у малого уже.
0: Поэтому, да. Все, друзья, я желаю вам классного вечера среды. Завтра токсичен четверг. Вы помните мою просьбу? Вспомнить все, что вас выбесило, выбесится прямо сейчас, выбесится завтра с утреца, дождаться вечера. Все это высказать, мы все это обсудим. И будем жить счастливо. Ну все, целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Пока!
3: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.

0: реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Оказывается, сегодня, 1 июля, столько интересных и полезных праздников. Значит, Международный день фруктов, День изобретения солнцезащитных очков и Международный день шутки. Совсем тебя поздравляю, Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе вечера.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так это...
4: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, да, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они там все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай скоро.
0: Реклама.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они видят.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
6: Услышь весь район, новое, что это вот

такой нежный дуэт. Это Джонни, Федук и их работа «Лето». У Федука были классные, кстати, другие летние треки. Он умеет создавать атмосферу. Ну, а Джонни, это просто Джонни. Тут даже вообще... Какие вопросы могут быть? Короче, продолжаем суперхиты и суперновинки прямо по курсу. У нас появится Жень Трофимов, Сереж Лазарев, Юлия Савичева, Зиверт и многие-многие другие. Дождись и классного тебе вечера.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
4: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
5: Та-дам!
3: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Сильно.
7: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
7: 16+. Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+. Новое.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Как там говорится, среда — маленькая пятница. Так вот, среда почти закончилась, а пятница-то вот совсем близко. Чуть-чуть осталось, и выходные, будем отдыхать. Ну а пока классного тебе вечера.

0: Это Юлианна Караулова, ее суперхит «Внеорбитный». Я пока слушал вместе с тобой суперхиты и суперновинки, листал новости, и ни одного дня без новости про зумеров. Например, вот одна из зумеров отказывается от водительских прав, мол, личные машины им кажутся слишком дорогими и неудобными, особенно в больших городах.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Да, это новое. Выходное.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Новости, которые мы заслужили, особенно в столь поздний час. Россиян планируют лечить от депрессии ударами тока. И это не шутка, а новый стандарт лечения от Минздрава. По новому проекту пациентам начнут прописывать электронейростимуляцию мозга токами крайне высокой частоты. Вот так. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного времени суток.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: облакам. Суперхит от Майи Мишель. Если ты только что подключился и пропустил весь трек, хочешь его переслушать или узнать, что было в этом часе, или, например, послушать пацанов из 1 плюс 1 за вчера, не дожидаться до завтра, то, пожалуйста, такая возможность есть в нашем новом официальном приложении Radio Hub. Да, новое радио сделали приложение без смс-регистрации, что немаловажно. Не хочется же, да, вот это вот... Что-то там номер телефона, почту. Нет, все просто. Зашел, пожалуйста, слушай эфир, смотри трансляции, выбирай любимое из огромной библиотеки контента. И где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом с тобой. Мы об этом позаботились, поэтому наслаждайся. Скачивай у себя на iPhone, Android, неважно. Radio Hub. Присоединяйся. Ну а мы продолжаем.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
2: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. В кино со 2 июля. 18+.

Трибьют Виктору Цою. 2000 года «Кинопробы» тогда назывался альбом. И вот «Мумитроль» их версия «Восьмиклассницы». На этой ноте ностальгической мы и заканчиваем. Возвращаемся в 26-й. Здесь суперхиты и суперновинки. Ну, а я пойду спать. Дмитрий Лапиков был с тобой этим вечером. Услышимся вновь завтра. И я желаю тебе продуктивного четверга, доброй ночи. Неважно, в общем, отдыхай, наслаждайся и будь вместе с нами.

0: Титовый. Новое радио Open Air. Артик Асти.
1: Гаязов Бразерс.
0: Мари Краймбрери.
1: Лирик.
0: Пьянка.
1: Пицца.
0: Тату Лена Катина.
1: СТ.
0: Юля Гаврилина.
1: Эльма.
0: Игнатий Вентура.
1: Эльвира Т.
0: Немига.
1: Акмаль.
0: А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
2: Супердвиж.
0: Начало в 13:00. Вход свободный.
1: Подробности на newradio.ru.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: на Баге.
1: Новое радио.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

damals, vergiss, geht es das?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: пройдусь по нам мурашками, на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: radio.ru и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио.
1: Новое радио.
0: Новое радио.
2: Новое.